Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Очень доброе утро, всем здравствуйте. Ну-ка догадайтесь, кто сегодня выспался, а? Ноты в голосе зазвучали? Зазвучали. И это еще только вот первый выход, то ли еще будет. Ой-ой-ой.
1: Целых три часа впереди. Такие ноты сегодня мы будем брать. И надеемся при вашей помощи. Номер 49-105-7 у нас уже работает вовсю, поэтому тоже рассказывайте, а какая мелодия у вас с утра в голосе? Какое настроение сегодня уже в этот четверг?
0: Ребята, давайте просто встык. Я не выспался, а? Ну вот так вот.
1: Или наоборот, да, все хорошо.
0: В этом же есть жизнь, в этом же есть какая-то эмоция. Никоим образом не призываю, нет, всех призываю высыпаться. Ну а если не получается, такое тоже нормально. Вот вчера это была муха сонная. Вот это вот что-то такое состояние. И знаете, я вам скажу, оно мне не очень сильно понравилось. И я что? Я решила ответственно подойти к этому вопросу. В 9 часов циги-циги, ай-лю-лю. Ну и чтобы прям совсем убедительно. Ага. Магний, да, вот это все. Думаю, ну все, я сегодня...
1: Все способы для хорошего сна.
0: У меня задача сегодня выспаться, потому что, ну, не могу. Вот это вот осеннее состояние, как оно вообще, вот прям аж немножко давит. Думаю, все. Там еще и для сна есть такие специальные прекрасные таблеточки. Думаю, ну все, я сегодня точно высплюсь.
1: А еще и погода тоже способствует.
0: Ну да.
1: Да. Дождь, поэтому...
0: Но вечером уже не
1: все
0: было.
1: Все для сна.
0: Но тем не менее. И как-то я проснулась сегодня утром до будильника. Лежу такая. Я думаю, ну вот, получается. Получается что? Что если есть задача, ее просто нужно поставить и выполнить.
1: Угу.
0: Ребят, вот как бы простой рецепт счастья, наверное, на невыспавшуюся голову вообще не откликается. Но вы потом поймете, о чем я. Сейчас чуть-чуть расходимся, там, я не знаю, там, кофечка немножечко, да, подтянемся, пообщаемся с родными, близкими, ну, в общем, кто у вас там на орбите находится, с теми пообщаемся. На дорогах тоже, да, там, доброе утро, вы же, скорее всего, знаете, да, одними и теми же маршрутами ездите.
1: Ну, все, друг друга уже, ну, все знают, приветствуют.
0: Алло, привет.
1: Рядышком в стоящем автомобиле.
0: В этот раз пропустишь, а? Не, давай в этот раз ты меня. Ну, вот как-то вот такие истории. И дальше там уже как раз-таки придет то самое осознание, что да, ребят, вот оказывается, иногда чуть-чуть уделить внимание этому вопросу, сфокусироваться на конкретно его решении, потом может принести тебе очень классные плоды.
1: Ну, вот, возможно, сегодня фокусирование у вас на каком-то тоже особенном вопросе.
0: Да.
1: Завтра уже вы спитесь. Можно план такой построить. Ну и, конечно же, в 3 часа, чтобы взбодриться, чтобы проснуться, расходиться и плавно так этот четверг сделать еще легче в нашей приятной компании. Ведь мы, русские перцы, именно для этого здесь на единой частоте 99FM, для того, чтобы заряжаться и дарить вам только хорошее настроение.
0: Ну а пока, друзья, будем встречать это прекрасное утро. Любопытно будет орать телефон и часы, как это они делали вчера или нет, намечается ли очередная лавина дождя или как-то попустит уже. Но в целом, я так смотрю, осень очень настойчиво требует заявить о ее правах владения этим островом. Мол, все, конечно, понимаю.
1: Календарно логично.
0: Лето...
1: У нас на острове нелогично.
0: Хватит. Вот, хочу, чтобы вы уже наконец-то осенними стали. Я, кстати, вчера даже вечером увидела людей в куртках. Сразу после дождя. Я думаю, вот это замерзли, а? Прям сразу же. Ну, настолько быстро. Сидят такие уже. Ну, не пуховичок, конечно, и не шуба, но все равно уже такие, ну,
1: а
0: прям курточки.
1: А я видел даже пуховичка.
0: Да?
1: По колено.
0: По колено?
1: Вот таких даже.
0: Это у вас там в ПАВСе такие ходят? Модные чекули. Ну вот, собственно говоря, да, каждый чувствует температурные изменения по-разному, но я пока еще протестую. Топик. И, извините, простите, у меня еще лето.
1: Продлеваем то самое летнее настроение.
0: Не боимся никаких перемен, наоборот, встречаем их очень с открытым сердцем и душой. Все, ребят, мы к вам уже постучались, вы к нам тоже приходите. 99FM, RussianRadio.co.
1: Доброе, бодрое.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь расскажем вам самые звездные истории. Если вы готовы, то мы начинаем. Гороскоп на русском радио Кипр. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня придется быстро корректировать планы. Шух-шух. Так что подъем! Вам сегодня надо быть шустренькими. Гибкость, вот и второе качество, окажется полезнее настойчивости и поможет получить больше, чем вы рассчитывали изначально. Поэтому гнемся и шебуршим.
2: Смотри, да? Какой я гибкий. Ну, вот так могу. Наклончики.
1: Осенний лес. Вот такие вот ассоциации.
2: Такая вот утренняя гимнастика еще дополнительная.
1: А, кстати, это классно. Ты делаешь гимнастику с утра пораньше?
2: Не успеваю.
1: Я тоже. А я ленюсь.
2: Вот-вот-вот.
1: Тут мне лень, честно.
2: Это лень и не успеваю вот рядышком стоят.
1: Ну, это другое. Вот мне точно лень. Мне не стыдно в этом признаться. Ну, я не знаю. Как-нибудь, наверное, я до этого дойду. Вот, я точно успела бы. Но...
2: А я, видимо, видишь, оправдываюсь. Не успеваю. Вот такая лень.
1: А ты поговори с собой, устрой этот диалог. Может быть, как раз-таки, знаешь, честно, выгодно быть на самом деле. Так ты расставляешь приоритеты вообще в целом по жизни. И точно понимаешь, потому что, скажем, спрятанные мысли... Вы слышите, да, ребят? Мы сейчас уйдем в философию. Нам только дай поговорить. Только дай поговорить и уйти в эти дебры понимания жизни. Так вот, когда называешь вещи своими именами, тогда понимаешь, что с ними правильно делать.
2: Потому
1: что
2: это правда.
1: Если позиционировать в другом ключе, то организм думает, ну, значит, нет времени, значит, тогда не надо стараться. А так вот, вдруг ты, например, раскроешь в себе позу собаки.
2: Вдруг я очень гибкий.
1: Не хочешь раскрыть?
2: Не знал, а гимнаст-то гимнаст.
1: Ну а что? Вот это открытие, а?
2: Класс. Ну что, знаки воздуха, двигаемся дальше. К вам, близнецы, весы, водолеи. Внимательно следите за расписанием и договоренностями. Сегодня одно незначительное опоздание способно создать массу неприятностей.
1: Ну вот и хорошо, что сегодня этого не произошло. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Наконец разберутся с делом, которое долго казалось слишком запутанным. Ключ к решению найдется в детали, которую раньше никто не воспринимал всерьез. А, вот оно что, оказывается. Одна маленькая деталь способна просто распутать целую мутную историю.
2: Вот этот клубок.
1: Ой, даже страшно представить. Может, я туда не пойду, а то там такие дебри, мамочки мои. Да и, знаешь, это чревато это последствиями, правду говорить. Обычно люди не готовы. Вот.
2: Услышьте ее. Ага. И знаки воды, раки, скорпионы и рыбы напомнят вам, напомнят о себе человек из прошлого.
1: И здрасте.
2: Привет. Эта случайная встреча способна подтолкнуть вас к важному решению. Не игнорируйте ее.
1: Так, эта случайная встреча способна подтолкнуть вас к важному решению. Беги! Да? Причем это касается всех.
2: Ну, либо наоборот, какая-то приятная. Просто тогда протяните руку навстречу.
1: Ну, вот. А потом, знаете, расскажите нам, что у вас из этого получилось. Только вы попробуйте протянуть руку, а потом бежать. Ну, а что?
2: Вдвоем за ручки.
1: Ну, да. Ля-ля-ля-ля-ля. У нас почти пятница уже по настроению. Хотя сегодня четверг.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи, эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Если мужчина открывает жене дверь машины, значит, это или новая машина, или новая жена.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.
5: Лирик «Без тебя».

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья, очень доброе утро еще разочек. Продолжаем просыпаться. У нас, конечно, что-то непонятно за окном творится. Мы посмотрели, думаю, опять ночь? Я что-то слишком долго спала. Вот это я сплю,
3: ну,
2: да,
3: там
2: второй
3: такая
2: день.
3: Такая картина рисуется. У нас вот в рамках эфира картина получше.
2: Ай, мамочки мои. Так, ребят, ну давайте будем вносить тот самый луч света при помощи поздравления. У нас сегодня супер событие. А в частности, событие одной прекрасной семьи. Дело в том, что у них... Именно в этой семье родился потрясающий Георгий, и ему направлены эти строчки. Наш дорогой Георгий, поздравляем тебя с 11-летием!
3: Желаем тебе смело идти к своим мечтам, верить в себя, находить настоящих друзей и каждый день открывать для себя что-то новое.
2: Пусть впереди тебя ждет много ярких моментов, интересных приключений, только, сыночка, аккуратно, ладно, да, и шапку надень, и больших побед.
3: Мы очень гордимся тобой и всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя.
2: Помни, мы тебя очень любим. Но слушайся, твои мама и папа, а также братик. Вот такая красота, чуть-чуть интерпретации тоже было добавлено. Ну, для того, чтобы Георгию все масштабы донести. Потому что пишет нам мама, а мама сынулю будет, ой, как поздравлять. И с разных сторон чмокать. И, конечно же, ты уже такой большой, и комментарий «не трогай меня» тоже принимается. Но ты же сокровище. Но ты же та самая радость, которая когда-то поменяла очень сильно мамину с папиной жизни. Итак, мама Катя, папа не знаем, как зовут, потому что не подписались. Братик тоже. Но хотим передать вашей прекрасной семье большого счастья. Гош, ну а тебя отдельно, дорогой бро, а ты уж совсем взрослый, 11 лет.
3: Ух ты, да, это возраст.
2: Рыцарь, барин, можно сказать. Мы тебя на всю страну 3-4 поздравляем!
3: Вот так, и с днем рождения!
2: Классно!
3: Поздравляем!
2: Вот
3: весело, и пусть сегодня праздник будет самый-самый классный!
2: Все, обнимаем, расти большой, и пусть все будет распрекрасно!
1: Календарь. Самый острый перец из

0: шишки, кстати, шишки. Да, вот, ну, человечка сделать, потом что-то еще что-то сообразить, вот, для того, чтобы эту подделку принести и всем показать. Так, ну, Всемирный день мытья рук сегодня отмечаем.
1: Ну, вот, вот ты помой руки, собери гербарий и давай подделку.
0: Либо можно, наоборот, да, процесс. После этого тоже потом вымыть руки.
1: Абсолютно.
0: Ну, мы научились благодаря ковиду, да? Вот, мыть руки теперь часто.
1: Спасибо вам большое.
0: И это соблюдайте, пожалуйста.
1: Самый дорогой, я тебе скажу, этот урок в жизни человечества, в истории. Так, Международный день сельских женщин. Я хочу передать привет и вообще считаю, что сельская женщина – это вообще мощное, мощное создание. Спасибо большое, что вы у нас есть. Это же все, все на ходу сделает. Умница, хозяюшка и красотка. Вот. Вам привет.
0: День импровизатора. Сегодня импровизируйте, если, конечно, ситуация заставит. Вот, и пусть эта импровизация вам, ну, вот, вернется тоже благами.
1: Да, ну, сразу слышно. Значит, если импровизация, то ситуация заставила. А может быть, ты просто решил разбавить чей-то скучный рутинный процесс, а?
0: Возможно.
1: Так, в Индии сегодня отмечается День студента, и мне кажется, это состояние, которое всегда удобно присоседившись отметить. Ну так, лишним не будет.
0: М? Конечно, вечные студенты, все мы. Ну, День бабушки и дедушки сегодня в Чили. Также вот передаем им большой привет.
1: Друзья, ну а на этом с праздниками завершаем. Если у вас есть поздравления, пожалуйста, пишите. А мы к вам вернемся, расскажем о событиях дня сегодняшнего.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну что, друзья, отправляемся в историю, да, расскажем вам, что, где, когда произошло в разные года, столетия. Вот, хотел сказать, вспоминайте, но нет. Слишком.

0: давно это было.
1: Просто еще раз отмечаем, что произошло 15 октября. Именно сегодня.
0: Да, ну сейчас будет немножко юмора, хотя немножко так. Столица Северной Кореи. Удивительно, да, как шутят многие комики. Теперь там безопаснее всего в нынешних реалиях. Пхеньян была основана в 1570 году. Поздравляем.
1: Передаем, да. Уважаем, вот, да, вот, поздравления.
0: Да, уважаем и этот, руку жмем.
1: 1883 год, основан Рижский театр русской драмы.
0: Так, в Вологде, друзья, знаете, что произошло сегодня, 15 октября? Открылся первый российский ломбард. Принесли.
1: Угу. Вот даже интересно, что.
0: Прошла любовь, завяли помидоры, кольцо заберите, пожалуйста. Ага.
1: 1919 год. В Москве основана центральная больница неотложной помощи. Ныне институт скорой помощи имени Склифосовского.
0: Так, дирижабль граф Цепелин успешно завершил первый пассажирский рейс через Атлантику. Тоже сегодня в 28-м году. Представляете, да? Вот это рейс пассажирский. Это не просто вот покататься на воздушном дирижабле. Прям уже пассажиров возили, перевозили туда-сюда. Это важно.
1: И 1939 год. На советском радио появились первые уроки утренней гимнастики.
0: Вот наклончик. А я же говорила.
1: Руки на ширине плеч. Так, что я еще помню из гимнастики. Это гимнастика же или конечно, это просто все зарядка, верно. Да?
0: Не-не-не, все. Ну, каждая физкультура сначала с гимнастикой, а потом прыгай через козла. Ох, готовили нас к очень суровым реалиям жизни.
1: А коня, помнишь, вот это два козла, которые объединены. Это
0: да.
1: Вот конь еще длиннее.
0: Да, а потом канат надо было залезть. То есть ты
1: челночный бег, вот это все.
0: Ой, челночный, это весело. Туда-сюда, как мышь. Вот, носишься. Это было как-то всегда очень-очень забавно. Так, 67-й год, 15 октября, в Волгограде завершилось строительство монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане.
1: 1981 год, США, основана хэви-метал группа «Металлика».
0: Да, поздравляем всех металлистов. В 1990 году президенту СССР, тогдашнему Михаилу Горбачеву, была присуждена Нобелевская премия мира.
1: И 2000 год в Париже на Монмартре появилась «Стена любви».
0: Все, вот теперь мы абсолютно спокойны, что все события вам рассказали. И на французском поцелуе завершаем наш календарь.
2: Что слушает страна?
3: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.

0: Любимое на русском. Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
5: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
6: Atrium Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона. Сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atrium Music.
7: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Ребята, сейчас, пожалуйста, проснитесь. Все, очень важная информация для каждого. Дело в том, что у нас на острове... Сюда, случится такое событие. Сюда едут, знаете кто? Легендарная группа The Jacksons приезжают, прилетают на Кипр в октябре.
3: На правах рекламы.
4: Приготовьтесь к потрясающему музыкальному вечеру. Культовая музыка, легендарные хиты коллектива и невероятное наследие одной из самых популярных и одаренных семей в мире.
2: Друзья, вы не ослышались. Марлон Джексон и те самые Джексоны 5 выпустят вместе с ведущими артистами, выступят с ведущими артистами мюзикла «Thriller» с Уэст-Энда. Да, вот так вот, представляете? Взяли и к нам прилетели. Это же 13 часов
4: все,
2: лететь.
4: Все помнят клип, а тут еще и мюзикл целый.
2: MJ The Musical с Бродвея. В том числе особой частью концерта станет блок, посвященный Майклу Джексону. Друзья, это надо видеть. Мы вас очень сильно приглашаем.
4: Билеты на этот премиальный вечерний формат доступны на Sold Out Tickets и премиум лист.
2: Да, друзья, каждый гость получает отдельное место с отличным обзором сцены. Это очень важно. А также доступ к напиткам и закускам на протяжении всего вечера. Да.
4: Ну, здорово. Приятненько. 23 октября. Напиточки, танцы, настроение.
2: Я уже танцую, я уже праздную.
4: Еще раз напоминаем, дату помечайте. 23 октября в 20:00 в концертном зале Монте-Капуто в Лимассоле будет по-настоящему красиво. Ну, и весело.
2: Друзья, итак, 23 октября, 20:00, Монте-Капуто. Всем быть, Джексоны ждут вас. А мы хотим вам тоже подарить такую красоту. Давай, делай этот писк. Я уже дважды попыталась, у меня не получается.
4: Но... Я еще и движение даже... Вот, ну, у меня ноги, но не видно. Они под столом там это делают. Лунную дорожку.
2: Походочку. Да. Ай, друзья. Не дозванивайтесь. Послушайте, пожалуйста, что мы вам приготовили сегодня в качестве испытания.
5: И снова проблема. И снова криминалити.
0: Мутковщина.
4: Сегодня мы разыграем билет в нашей любимой Мутковщине.
2: Ой, да, друзья, мы взяли песню. Очень классная песня. Ну, прям... Да. И перевели, поскольку там календарь нам подсказывал про страны различные, перевели сегодня на корейский, затем с корейского обратно на русский. Это припев. И вот что у нас получилось. Вам же после текста нужно будет написать смс-очку на номер 49-105-7 с указанием, собственно говоря, победителя. Себя, да, тоже представьтесь. Название трека и кто исполняет. Очень просто. Но нужно прислушаться.
4: Разобраться нужно,
2: да,
4: в тексте.
2: Потому что, ну, это же я твоя не понимаю, да? Примерно как-то так. Мутковщина наша дорогая, поехали. Но не смотри вокруг, не смотри, оставайся таким, какой ты есть сейчас. Оставайся собой, твои глаза озаряют весь мир, если в сердце есть любовь.
4: Догадались? Пишите номер 49-105-7, кто исполняет эту песню и как она называется.
2: Мощно, а? Ну, прям философия. Вот с утра пораньше, ух ты, самое сердечко. Пишите.

0: Ты снова проблем. Ты снова криминалити.
1: Мутковщина.
2: Так, друзья, ну что ж, мы будем подводить итоги. Еще разочек отметим очень важную деталь. Мы, конечно же, как только видим победителя, сразу набираем его. Но если вы не отвечаете, то мы и дальше идем по списку. Поэтому, ну вот такова судьба, что да. Сегодня именно так и произошло.
3: И обязательно слушайте условия, которые мы озвучиваем. СМС на номер 49-105-5-7. Именно при помощи СМС. Потому что и прилетели и в WhatsApp, и в Viber ответы. Но мы в первую очередь разбираем... те, кто отправил вот согласно условий.
2: Да, да, да. Согласно тем самым нашим условиям. Оксана, дорогая, давайте с вами познакомимся поближе. Какой город с нами на связи?
4: Доброе утро, Никосия.
2: Никосия, вот уж
3: большой повезло. Вам столица утренний привет.
2: Да, расскажите, как у вас настроение, как погода?
4: Господи, настроение отличное. Это твоя любимая песня, которую я знаю. Никогда не угадывал название. Погода шикарная, пока дождя нет.
2: Ой, но вначале вот фраза «Господи» прозвучала, ну, просто, знаете, с таким, состоянием, когда я наконец-то это сделала. Да? Угадаю?
4: Да.
2: Ну что ж, тогда давайте очень классно, громко, ярко на всю страну праздновать вашу победу. Кто поет, как называется песня?
4: Юлия Савичева «Если в сердце живет любовь».
2: Абсолютно верно.
3: Да.
2: Оксан, мы пожелаем, чтобы у вас всегда в сердце жила любовь. Правда. Много-много. Вот.
4: Спасибо. Но,
2: сегодня мы добавляем яркости и вот той самой эмоции. Вы отправляетесь на концерт. Легендарная группа Джексоны 23 октября в 20:00 в концертном зале Монте Капуто. Вам придется приехать в Лимассол. И я думаю, что вы уже рады этому факту.
3: И готовы к этому классному путешествию.
4: Конечно, готова. Сумку собираю.
2: Класс. Образы, естественно, в том числе. Оксана, дорогая, столица нашей, привет. Мы вас поздравляем. Ну, а теперь все вместе поем песню «Если в сердце живет любовь». Она, кстати, в караоке очень сильно популярна. Так что теперь поют все и каждый.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А все, друзья, вот так вот романтично закрываем первый час утреннего шоу.
2: Целых два часа еще впереди. Оставайтесь с нами.
1: И пишите, пожалуйста, если у вас есть яркие события. А впереди новости, мы вернемся.
3: О чем ты не спишь по ночам?

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на «Sold Out» и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипру грозят штрафы Евросоюза из-за захоронения мусора. Монахи Ставровуни бьют тревогу из-за оползня. Пафос вошел в топ-20 рейтинга мировых закатов. Теперь подробнее. Еврокомиссия передала дело Кипра в суд ЕС за нарушение правил обращения с отходами. По данным Брюсселя, 21% кипрского мусора отправляют на полигоны без переработки. Экологи предупреждают о разовом штрафе и ежедневных санкциях на миллионы евро. Конкретных сумм пока нет. Сначала суд должен признать нарушение, а штрафы назначают только если страна не исполнит решение. Подробности на сайте Лента Кипра. Братья монастыря Ставровуни направили письмо директору департамента градостроительства. На горе Эвкали рядом с карьером идет активный оползень, а на подворье обители трещина в земле достигла более метра в длину и более 4 метра в глубину. По словам монахов, в карьере ежедневно происходят по 2 взрыва. Публичного ответа властей на это и предыдущее обращение пока нет. Один из британских туроператоров разместил Пафос на 16-м из 165 мест в списке мировых закатов. Речь идет о так называемом «золотом часе», когда можно любоваться заходящим солнцем. Рейтинг города – 86 баллов из 100. На первом месте плато Вади-Рам в Иордании. Баллы считали по облачности, световому загрязнению и количеству осадков. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно с прояснениями. По-прежнему ожидаются дожди с грозами. К вечеру погода начнет налаживаться. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. На море легкое волнение. Днем в центре Кипра и на побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Тродосе будет до плюс 13. В море теплее всего. Вода еще сохраняет летний плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио.
1: И Ира, наше счастье.
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, второй час утреннего шоу, друзья, русские перцы стартуют прямо сейчас. Надеемся, что вы уже чуть более бодры и, может быть, даже чуть более веселы, потому что первый час мы уже с вами провели. Двигаемся дальше.
3: А если не проснулись, делайте приемники погромче и добро пожаловать в нашу хорошую, приятную компанию. Мы же вам рассказываем самые интересные новости и яркие.
2: Друзья, если вы готовы, то... Та-да-да-дан! Гаджетомания продолжается. У-у-у! Вспоминайте, как хорошо было весной и летом. Финальная осенняя серия уже со следующей недели. Да, друзья, медиагруппа «Русская волна» продолжает праздновать свой юбилейный год. Напоминаем, нам в этом 2026-м 20 лет.
3: Вам от MacBook'а привет. До конца октября у каждого есть шанс получить новенький Mac, чтобы любимые фильмы смотреть, контент загружать, работать, учиться или в игры рубиться.
2: Слушайте, ну можно и для декора использовать. Why not, как говорится, у каждого свои цели.
3: Смотри, как красиво стоит. Моя прелесть.
2: И условия очень простые. По сигналу ведущих вам нужно будет дозваниваться в эфир, угадать фильм по саундтреку и продолжить известную кинофразу. А вот затем получить свой порядковый номер и в финале... Возможно, именно он, ваш номерочек, будет вытянут, и вы заберете MacBook.
3: Играть мы будем в каждом шоу с 19 по 30 октября, включительно финал 2 ноября в нашем утреннем шоу «Русские перцы».
2: Не пропустите, друзья, слушайте внимательно, начинайте с понедельника дозваниваться, но по сигналу ведущих. В общем, ловите свой шанс забрать свой MacBook. День рождения у нас, а подарки мы приготовили для вас. Все аплодируют, стоя такой маркетинговой стратегии, но я считаю, что это классно. Ведь у нас на Кипре вообще это очень созвучно истории и традиции. Когда, например, у тебя именины, ты приходишь в школу, раздаешь вкусняшки.
3: Да.
2: Когда у тебя день рождения, ты приходишь в школу, раздаешь вкусняшки. Когда у тебя вторые именины, ты приходишь в школу, раздаешь вкусняшки. Вот так вот и мы тоже...
3: Избавляешься от сложности, поднимая настроение всем остальным.
2: Раздаем. Пожалуйста, не пропускайте анонсы. Ну и, конечно же, во всех трех шоу можно будет поучаствовать. Однако, само по себе, участие единоразовое. И номерочек вам будет присвоен только один. Поэтому, если сыграли у нас в «Русских перцах», то уже днем и вечером будем ждать других участников.
3: Ну, просто дожидайтесь финала 2 ноября, чтобы, возможно, стать обладателем новенького MacBook'а. А знаете, почему мы рассказали сегодня? Для того, чтобы у вас была возможность пересмотреть все самые любимые и классные фильмы. Вот выходные впереди, завтра день. Можно устроить такой классный кинопоказ у себя дома, собрать друзей и веселиться. Ну, а чего нет? Знаешь, такой...
2: Мы поэтому про гаджетоманию рассказали.
3: Просмотр. Ну, дополнительно подготовиться к нашему замечательному событию.
2: Окей. Да, друзья, ну и, собственно говоря, если вы не сохранили наш номер телефона, то 49-105-7, этот номер вам пригодится. У нас еще есть подарки. А у вас наверняка найдутся еще именинники. Так что вы, пожалуйста, не стесняйтесь. Заказывайте.
3: Ждем.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milts Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milts Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona, улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
4: Без экзаменов принимают только в институт Склифосовского.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.
7: Ёлка, маме.
6: Русское радио.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Какие классные песни звучат у нас на единой частоте 99 FM. Вот птицам нужно просто включить приемник «Русское радио Кипр», и они точно будут повторять эти песни и петь. Потому что проблема у них тут образовалась.
3: У кого? У птиц?
2: У птиц. Так. Самцы некоторых видов птиц разучились петь.
3: Самцы?
2: Да.
3: Так и знала.
2: Именно вот они. И теперь не могут нормально привлекать самок для размножения. Представляешь?
3: А мы точно о птицах.
2: Птицы прям. Какие-то, правда, птицы-зумеры. Из-за сокращение популяции пернатым становится не у кого учиться. Ага. Вот, поэтому ученые начали устраивать им уроки вокала, ага, с помощью искусственного интеллекта и архивных записей. Буэнос-Айрес, к примеру, птицам включили восстановленную песню 60-х годов, и уже через 3 месяца самцы начали повторять забытую мелодию. Ага. Ну, не просто песню, а да, вот именно ну, как они поют. Учатся, да. То есть вся потеряно. Проблема в том, что некому петь песни, эти серенады.
3: Под окном, а?
2: Окном.
3: С гитарой и букетом цветов.
2: Кому есть петь, а да, вот, то есть, получается, нет настоящих птиц.
3: Угу. Самцов. Заметь.
2: Да.
3: Уже даже самцы-птицы тоже немножко лагают. Ну, как так? Ну, что страшного? Видишь, как хорошо? Вот вы говорите, искусственный интеллект, угу, это плохо-плохо.
2: Ну, здесь, да,
3: прекрасно,
2: в этом случае помогает.
3: Прекрасно. Хоть немножко... Слушайте, так это лайфхак вообще для всех птичек и самцов, в частности. Зайти за советом к искусственному интеллекту. Ну, во-первых, он не разболтает никому. Во-вторых, гляньте, у него там база целая хранится. Гляди, что-то доброе, классное и интересное подскажет, uh-huh, и все. Но если уж разучились, и если самому никак, то можно спросить у искусственного интеллекта. Он всегда поможет.
2: Получается, вот эти картинки и мемы, когда голубь с телефоном, так он уже спрашивает. Uh-huh. Он уже делает запрос.
3: Общается.
2: Это не совсем-то и мем.
3: Класса. Да, ну, с птицами, конечно, печалька произойдет, если они еще и петь перестанут. Зачем тогда вообще вот это вот все? Ну, там, насекомые, да, только вот это чисто биологическое предназначение. Uh-huh. А как же романтика? А как же красота? А как же вовлеченность? И да, я не о птицах.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: А, друзья, про птички, да, про, и о них же, о том, как они поют, не поют, могут, не могут, у кого поучиться, заговорили, вот. Мы решили, что в том числе будем продолжать вот эту красивую историю. Знаете, есть места и локации, где душа поет, и
4: да.
3: Птицы тоже, такие серенады.
4: И мелодии особенные.
3: Угу. Устраивают мамочки мои, и утром, кстати, строфа раньше, и вечером. Сейчас вот про такую локацию в том числе и поговорим.
5: На правах рекламы.
4: Знакомьтесь, Роди Дамалис, известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства.
3: Вы спросите, где здесь птицы? Мы вам сейчас расскажем. Во-первых, он владелец ресторанов в Южной Африке и отмеченного наградами ресторана «Тапки Атаки» в Лимассоле. А вот у него как раз-таки, у нашего прекрасного Роди, звездного шеф-повара, есть специальный проект, очень свежий, площадка для мероприятий «My View» с великолепнейшим видом на побережье города. И птицы там, кстати, поют шикарно. Я была, видела, слышала.
4: И это идеальное место для особых корпоративных мероприятий, торжеств, празднования дня рождения или свадьбы. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий.
3: Кстати, Роди Дамалис проводит кулинарные мастер-классы. Если вдруг вам это откликается, то, конечно же, обращайтесь. Это в том числе может стать как романтическим свиданием, так и отличным тимбилдингом.
4: Шеф отразил свою страсть к острову кулинарии в своей книге «My CY». Mm-hmm. Это настоящий шедевр, в котором собраны техники, истории и удивительные вкусы.
3: В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый переплет, красивые фотографии и очень элегантная упаковка.
4: Идеальный подарок. Корпоративный, себе, на день рождения, презент вот для коллеги или близкого человека.
3: Знаешь, тот самый случай, когда это себе, это
4: себе.
3: Навеки себе.
4: И еще раз себе.
3: Да. Правда, очень классный подарок. Вы также можете, собственно говоря, добавить логотип на эту книгу, если захотите сделать в виде корпоративного подарка. Либо в том числе написать что-то от себя, если это будет такой персональный гифт. На сайте у Роди, Роди Дамалис, можно найти все детали и подробности.
4: Красочное издание доступно на английском, русском и греческом языках. Очень удобно.
3: Так, ну что ж, друзья, тогда, раз мы уж такие замечательные и красивые, в место, в локацию MyView, напоминаем, вас пригласили. Шагаем дальше. Специальный приз для наших радиослушателей. Книга от Роди Дамалиса.
0: Съешь меня.
4: Но заберете вы ее, если справитесь с нашим рецептом.
3: Заберете, сразу чувствуется, да? Не отдам, мое.
4: Попробуйте отобрать.
3: Да, для этого мы, как всегда, Сережу отправляем на кухню. Он у нас тот еще шеф-повар.
4: У меня есть помощник, Роди Дамалис, он все рассказал. Классный рецепт.

0: Рецепты, которые есть в этой книге.
1: Да, в общем, в этом рецепте один ингредиент будет очень сильно интерпретирован. Да, и его как раз-таки нужно вам услышать, а затем написать нам на номер 49-105-7. И дальше, если вы получили от нас звоночек, значит, именно вы победитель, и вы заберете эту прекрасную книгу.
0: Сегодня мы готовим пирог из чечевицы и сладкого картофеля из книги Роди Дамалиса.
1: Вот представляешь себе, какой пирог, а? Там картофель, батат получается,
0: вкуснятина.
1: Да?
0: А вот сейчас расскажем, что есть в рецепте.
1: Давай. Ну, только красиво. Потому что хочется в это утро добавить какой-то вот прям, знаешь, нежности, какого-то классного звучания и романтики.
0: Ну, тогда красиво. Морковь, сельдерей, чечевица, красный перец, тмин, тыква.
1: Ах, как поет, а? Соловей ты наш, соломушка. Друзья, пишем 49-105-7. Просыпаемся, и, возможно, именно вам достанется этот потрясающий, подарок от Роди Дамальса.
2: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
2: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
3: Да.
2: Ого! Стоит, наверное, миллион.
3: Нет, стоит как хороший букет цветов.
2: Мне срочно нужен такой же.
4: VPL Diamond – роскошные украшения из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
5: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
6: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: съешь меня.
1: Ох, друзья, вот это у нас розыгрыш, конечно, случился. Просто шквал лимень, смс, и вы такие активные, молодцы. А Дмитрий так вообще очень долго сидел и ждал своего момента по ту сторону приемника. Когда уже мы наконец-то выйдем в эфир? Дмитрий, и вот ваш славный час настал. Добро пожаловать.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро. Годами вам пишу.
1: Да.
3: И наконец-то победил.
1: Так, ну давайте, жалуйтесь.
2: Рассказывайте.
1: Так, расскажите, пожалуйста, вы откуда?
3: Из Никосии.
1: Никосия. Слушайте, у нас сегодня Никосия играет так сильно. У вас там пробки, у вас там ливень. Что сегодня случилось?
3: Нет, у нас солнце.
1: Солнце?
3: У нас солнце. Мы ведем в Лимассол.
1: Класс. Спасибо, потому что у нас Лимассоле нет, если честно, солнца, все затянуто облаками.
2: Привозите, да, привозите столичное настроение.
1: Так, Дмитрий, знакомы ли вы с прекрасным шефом-поваром Руди Дамалис?
3: Нет, мне стыдно, но нет.
1: Слушайте, не надо, все будет хорошо, наоборот, познакомитесь, а тем более, что у вас отныне будет его подарок, фирменная книга с рецептами, разумеется, адаптивными, но не так, как это сделали мы в нашем рецепте. Там все красиво и очень вкусно. Итак, что же в рецепте нашем мы, ну, скажем так, нафантазировали?
3: Чечевтицу.
1: Чечевтицу, да?
2: Абсолютно верно.
1: А какой ингредиент оригинальный?
3: Чечевица.
1: Конечно. Да. Вы знаете, нам столько вот этих чечептиц отправляли. Самое интересное и забавное сочетание получилось. Надежда написала: неверный чечептица. Ну, имеется в виду неверный вариант чечептица, но согласитесь, звучит прям мощно. Неверный чечептица.
2: Мы тут посмеялись.
1: Да, очень. Ну и надеемся, что вот таких неверных чечептиц в жизни, да, ну, нет, да, пусть они улетают.
2: На пути у вас не будет.
1: На юг. Куда-нибудь подальше.
2: Тем более,
1: не пролетает.
2: Пора.
1: И не возвращается. Дмитрий, вас мы поздравляем очень искренне. Пожелаем вам вкусных вечеров, завтраков, обедов, ужинов, да, классных выходных. Теперь у вас есть супер подарок. Мы безумно за вас рады.
2: Ура!
3: Ура! Супруга будет рада.
1: Ура! Ага, то есть все-таки, да, делегируем это жене. Глянь, что нашел. А я представляю.
2: Ну, либо наоборот, можешь теперь на кухне, ты главный.
1: Ага.
2: У тебя есть книга.
1: Я буду вот это блюдо, да?
2: Да? Как в ресторане.
1: Давайте сыграем
2: будет
1: в эту игру. В общем, Дмитрий, вашей супруге привет. Как зовут, кстати?
3: Анна.
1: Ну вот, собственно говоря, Анечке привет большой, и мы надеемся, что вам вообще будет теперь очень-очень вкусно. Она и так богиня, а с спасибо такой книгой, так вообще.
2: Поздравляем.
3: Спасибо.

0: В этом шоу позитивно, динамично, креативно. Делай громче, посмелее. Это Ирочка с Сергеем.
1: А мы еще вам добавим инфоповодов, что послушать. Например, сегодня у нашей коллеги Яны Соболевой с часу до часу 30 пройдет интервью по телефону. На связи Карло Песта, это директор театра «Балетто ди Милано».
2: Обсуждаться будет интересная тема. Мы много рассказывали, разыгрывали. Впервые на Кипре легендарный балет для взрослых и детей «Шахерезада. Тысяча и одна ночь». И вот все детали, скорее всего, подготовки, как эта постановка появится на сцене Кипра, вы узнаете именно в этом телефонном интервью.
1: Поэтому не пропускайте, пожалуйста. Мы вам искренне рекомендуем все-таки от маэстро напрямую услышать информацию. Тем более, что уже состоялась премьера в Швейцарии. Как там это произошло, в том числе, кому больше откликнулось, детям, взрослым, а может быть, это семейная история, которая затронула вообще все поколения. В общем, послушайте, пожалуйста, правда, будет очень интересно, ну и колоритно, «Балетто ди Милано», все-таки итальянские корни, пальцем не размажешь. Да, ну а мы двигаемся дальше, потому что у нас третий час утреннего шоу прямо по курсу, очень много интересных новостей впереди, самые свежие, актуальные, в рамках новостного выпуска через пару мгновений.
2: Не пропустите, делайте приемники погромче и оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, напоминаем о том, что номер 49-105-7 работает вовсю и принимает ваши поздравления. Вот есть еще время для того, чтобы написать и поздравить главных людей нашего острова.
1: Да, да, мы очень ждем для того, чтобы каждому постучаться и сказать: здравствуйте, доброе утро. А кто у нас такой красивый сегодня родился? А? Вот пусть жизнь будет точно такая же, а? Beautiful life, как в песне у M&M.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском. Атриум Мьюзик представляет «Щелкунчик» – главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
2: Большие города.
3: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
4: Все!
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
6: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
7: Сегодня на работу вышел пораньше, ну, чтобы опаздывать не торопясь.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Латвийское радио.
1: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 9 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
1: Новости. Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Партии «Альма» и «Прямая демократия» обсуждают союз на выборах. Кипр откроет набор тюремных надзирателей для граждан ЕС. Оператор автобусов Никосии ответил на обвинения аудиторской службы. Теперь подробнее. Партия бывшего генерального аудитора Кипра Одиссеяса Михаилидиса и движение евродепутата Фидиаса Панайоту ведут переговоры о возможном едином кандидате на президентских выборах. Официального решения пока нет. Обе партии прошли в парламент в мае, получив по 4 места из 56. Выборы главы Республики Кипр пройдут в феврале 2028 года. Министр юстиции Костас Фитирис объявил о повторном наборе надзирателей тюрьмы. Прошлый конкурс на 90 вакансий почти не вызвал интереса. Теперь заявки смогут подать граждане других стран Евросоюза при условии знания греческого. Тем временем 44 уже нанятых сотрудника проходят 13-недельный курс. Строительство новой тюрьмы министр обещает начать до конца следующего года. Аудиторы, проехавшие под видом пассажиров в междугородных автобусах Кипра, выяснили, 63% пассажиров не стали бы снова выбирать автобус, а на половине остановок нет информации о маршрутах. Оператор кипрских автобусов ответил, что часть замечаний уже устраняется, а цена билетов 2 евро 70 центов сохранится до 2028 года. Оплату банковской картой контракт пока не предусматривает. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно с прояснениями. По-прежнему ожидаются дожди с грозами. К вечеру погода начнет налаживаться. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. На море легкое волнение. Днем в центре Кипра и на побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Тродосе будет до плюс 13. В море теплее всего. Вода еще сохраняет летние плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все будет хорошо.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, и снова здравствуйте, очень доброе утро всем и каждому. Солнышко у нас тоже доглянуло, да, вот улыбнулось, и, наверное, это не Никосия к нам доехала, да, как обещали.
3: И спасибо вам за это, что привезли. Еще 60 минут утреннего шоу «Русские перцы».
2: Так, ну мы начнем рассказывать вам самое интересное вокруг, да, около, ну, в том числе в мире. В Нью-Йорке я нашла очень интересную историю. Появилась улица Человека-паука. Прикинь? Да, в честь супергероя назвали перекресток, где, собственно говоря, теперь отныне висит такая большая табличка Spider-Man Street, да? Причем раньше в этом доме по этому адресу жила настоящая семья Паркер.
3: Так.
2: И это просто случайное совпадение.
3: Никаких там спецвозможностей, да?
2: А нынешний владелец, это как все. Вот так вот, да? Что там это делается?
3: Да-да-да, вот такой жест, да. Как будто немного рок-н-ролла добавил.
2: Ага. Так вот, а нынешний владелец, который покупал недвижимость у предыдущего, даже не подозревал вообще, что произошло, и на самом деле до сих пор не понимает, почему на его адрес постоянно приходят письма на имя Человека-паука. Угу.
3: С различными просьбами, скорее всего, да?
2: Ну, слушай, улица причем опрятная, чистая, без паутины, все нормально. Нормально, все хорошо, хотя это Нью-Йорк, там можно и не удивляться. Вот, в общем, такая новая интересная история. Так понимаю, что фанаты ликуют и говорят, теперь улицу Человека-паука даешь в каждом городе.
3: Ну, здорово. А? Так, ну действующего Человека-паука там нет, да?
2: Нет.
3: То есть нету героя, который взял бы на себя эту обязанность. Ну, и хотя,
2: цепляется?
3: Возможно, там каждый герой. Цепляться. Да, вы смотрите, вы на улице Человека-паука не ходите, там цепляются.
2: Ага.
3: А я наоборот хочу.
2: Мне туда надо.
3: Ну, вообще классно. Ну, явно, скорее всего, там, наверное, появятся какие-то вот, не знаю, карикатуры, какие-то фигуры специальные, памятники Человека-паука.
2: Пока жирно так написали. Ну, то есть обычно маленьким пишут, а потом жирно написали. Spider-Man Street. Но мне кажется, классная история. Нам на Кипре тоже надо, да? Ну, Человек-паук же тоже в теме.
3: Да, а он сейчас везде по всему миру в теме. Mm-hmm. Вот фильм, который вышел недавно, он нашумел, и сейчас все фанаты опять проснулись, вспомнили. Давно, кстати, вот не выпускали, а теперь опять Marvel нас радует такими фильмами.
2: Ну, вообще, для Америки, на самом деле, удивительно, когда это в честь кого-то. Ну, то есть там же цифры, да, там 5-я авеню, 6-я авеню и так далее и тому подобное, а тут Spider-Man. Честь, классно. Очень-очень.
3: Я не удивлюсь, скоро появится и проспект, и улица по Мстителям. Ведь все ждут декабря, долгожданной премьеры, продолжения тех самых народных Мстителей.
2: Так, ну ты сказал проспект, и что правильно разбудил во мне площадь незалежности? Я не знаю, как это работает.
3: И площадь целая. Будет явно, скорее всего.
2: Так, друзья, перевожу на русский. Площадь незалежности. Это на белорусской мове площадь независимости. Вот так она звучит. Да, и вот я просто понимаю, что ну, Кострычницкая, это же святое.
3: Осторожно, двери зачиняются.
2: Я не знаю, как работает эта кнопка, но почему-то вот сразу же пошел поток вот из позапрошлой
3: это
2: жизни.
3: Это все белорусские гены.
2: Да-да-да. В общем, да, добавляем вот такой интересной новости, фантазируем, какие, кстати, проспекты вы хотели бы видеть у нас на острове. Давайте немножко обсудим эту тему, правда, может быть...
3: Улица Кумбар. Бараса.
2: Ну, Андреаса.
3: Вот. Проспект Халуми.
2: Это же важно вообще. Да. Не, на Кипре без Андреаса
3: Площадь
2: Кумбараса
3: Сувлаки.
2: Никак. Думаешь?
3: И там всегда будет Сувлаки.
2: Ага. Ребят, а давайте распакуем эту тему. Правда, очень любопытно послушать, как вы слышите название улиц у нас на острове.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Atria Music. Спектакль, после которого хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Настроение, как у Карлсона. Хочу сладкого и пошалить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Вот вы говорите, и я, и все работа заберет. Ну, смотрите, некоторые очень даже и неплохо бы, чтобы уже случилось сейчас. Я бы даже сказала, некоторые лучше бы и ликвидировать. От слова совсем. Сейчас расскажу. Мошенников начали разводить с помощью искусственного интеллекта.
2: А вот таким и надо.
1: Ловите, держите. Не. Нейросети притворяются доверчивыми жертвами и часами водят преступников за нос. Да, австралийская компания додумалась создать и запустить в работу около 350 тысяч ботов, представьте себе, которые отвечают на звонки и сообщения аферистов. Пока машинки пытаются выманить деньги, искусственный интеллект собирает их сайты, банковские реквизиты, да, ну потому что куда перевести платеж, пожалуйста, ссылки, схемы переводов. А уже удалось добыть более 250 тысяч таких данных. Но это получается, каждый бот что-то принес. А нет, подожди, 100 тысяч еще где-то потерялись. Может, они подружились с мошенниками?
2: Они еще общаются. Они еще до сих пор в пути.
1: Ясно.
2: К тому, чтобы довести диалог до конца.
1: Ну, в общем, это он успех успешный, считают специалисты.
2: Очень здорово.
1: И дальше компания планирует вот такую, ну, знаете, антимошенническую историю, да, в виде сервиса продавать каждому абоненту, например. То есть они сразу будут фильтровать звонки. Главное, чтобы там ничего не сбоило.
2: То есть это может внедриться прям в твой пакет услуг, да?
1: Да, условно.
2: И ты можешь вот его использовать для того, чтобы ограничить себя от этих мошенников.
1: Ну, главное, чтобы с мамой, да, не вступали в разговор вместо меня. Ну, чтобы все не...
2: А почему функция очень удобная?
1: Ну, да?
2: Иногда, вот, когда не хочешь с кем-то общаться, так, сейчас вот подключил этого агента, и он там пусть общается. Но с мошенниками это действительно очень классно, потому что, может быть, они задумаются и все-таки перестанут.
1: Нет, конечно. Ну, если только не обойдут эту систему. А вот это попробуйте, пожалуйста. Классно, я очень вдохновилась этой новостью, поэтому решила, что нам обязательно это стоит обсудить. К сожалению, пока у нас на Кипре нет этих сервисов, да и вообще на самом деле нигде нет. Это всего лишь стартапная история, но, как показывает практика, и как свидетельствуют тоже сводки и отчеты, очень хорошо. Прям справляется искусственный интеллект с мошенниками.
2: Ждем, очень ждем вот таких обновлений в ваших телефонах, да и, в принципе, везде.
1: Да, все. Вот теперь вы должны любить искусственный интеллект, как это делаю я изначально. Сереж, ты как?
2: Галочку поставили еще.
1: А, галочку поставила, окей.

0: утро не будет унылым и хмурым. На русском радио.
1: Ира, ну вот только похвалили твой искусственный интеллект. Я, конечно же, нашел новость.
2: Почему искусственный? У меня интеллект настоящий.
1: Нет, твой настоящий. Вот я вот эти AI-агенты, вот эти все, про которые...
2: Ну, скажи, классно, придумали же.
1: Классно. Ну, вот эти ребята, вот как там тут исследователи рассказывают, смогут вселяться в холодильники и пылесосы сами.
2: Ну, так это ж хорошо. То есть, они, надо напоминать, они пойдут убираться. Ну, класс.
1: Так, в ближайшие месяцы AI-агенты научатся самопроизводиться через умную бытовую технику, имеющую доступ в интернет. Для работы им не потребуются дата-центры, хватит просто мощности вот этих пылесоса. Зараженных устройств. То есть они как вирус будут в них внедряться, вот, и потом произвольно вот убираться. Холодильник хочу открою, хочу не открою. Так, Сергей, это... отойдите, пожалуйста, вам уже много. Все, и что мне делать вот потом с этими агентами? Ну, опасаются исследователи, что ну слишком быстро они вот так вот разойдутся по всей этой бытовой технике, и отключить ее полностью будет крайне тяжело, потому что сеть вот из этих мелких устройств, ну, очень большая.
2: Не найти. Спрятался.
1: Да, это будет трудно, да. А они вот будут сами так вселяться. Поэтому, если вы увидели, что, не знаю, ваша микроволновка с вами начала разговаривать,
2: то либо еще что-нибудь. Просто ну, сразу тоже же не возможно. Откладывайте.
1: Ну, либо все-таки AI-агентом какой-то поселился. А с другой стороны, а вдруг они будут помощниками?
2: Ну, это если будут, понимаешь, да? Тут насчет мошенников тоже, да, если, например, создадут такие же AI-боты, которые, наоборот, будут способны еще круче развести людей на деньги. То есть тут же всегда со всех сторон надо крутить. Но и, ну, смотри, меня расстроит, если вселится искусственный интеллект и не будет убираться. Вот это будет прям ай-яй-яй.
1: Ленивый.
2: Не хочу, да.
1: Не хочу. Что такая чистюля?
2: Да-да-да, нет, не надо. Не надо. Успокойся. Все нормально. Все и так красиво. Как красиво. Нужно быстренько включать. Давай там пропылесось.
1: Я здесь проанализировал. Да. Ты хозяйка.
2: Успокойся.
1: Успокойся.
2: Да. В общем, надеюсь, что все будет хорошо. Ну, а то, что у нас искусственный интеллект развивается семимильными шагами, то нам уже от этого никуда не деться. Да. Шагаем дальше. Песня на русском радио «Кипр», группа «Градусы» на ресницах.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
3: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Если утро на миноре, значит, перцев не включил. Исправляйся. Делай громче. Делай громче. Это мощный прилив сил.
1: Друзья, мы еще разочек хотим похвастаться, что в понедельник у вас стартует новый этап в жизни. Потому что мы, Русское радио, объявляем третий финальный этап нашей прекрасной гаджетомании в честь 20-летия медиагруппы «Русская волна».
2: Нам 20 лет, вам от MacBook'а привет. До конца октября у каждого есть шанс получить новенький Mac, чтобы любимые фильмы смотреть, контент загружать, работать, учиться или в игры рубиться.
1: И это не Big Mac, друзья, это Mac, самый настоящий.
2: Big Mac тоже хотелось бы, конечно.
1: Пальцы, Сережа, пальцы! Аккуратнее. Условия простые, дамы и господа, по сигналу ведущих в трех шоу утром, днем, вечером нужно будет дозваниваться в эфир, угадывать фильм по саундтреку и продолжить известную кинофразу. Вот после того, как справитесь с этими многоступенчатыми испытаниями, ну а что, на кону MacBook, можем себе позволить, получаете порядковый номер и обязательно ждете финал,
2: который состоится 2 ноября в нашем утреннем шоу «Русские перцы». С 19 октября по 30 октября не пропустите сигнал. И напоминаем о том, что участвовать в розыгрыше можно только один раз.
1: Как только заполучили свой номерочек, все, просто ждем финал и надеемся, что MacBook достанется именно вам. Мы безумно рады поделиться этой приятной новостью и, конечно же, отмечаем всей большой радиосемьей наше прекрасное 20-летие. Такой замечательный юбилей, когда все еще только начинается, но уже такой убедительный возраст. Ну, особенно для бизнеса, особенно для компании. Сколько все было, какие разные составы. Ну, понятное дело, далеко не всех знаю, помню, видела и знакома. Однако даже те составы, которые сменялись на моих глазах, я 9 лет уже в компании, это, ну, это, скажем так, огромные изменения и очень совершенно разворот в другую сторону.
2: А сколько вместе с нами выросло слушателей.
1: Да.
2: 20 лет. Поэтому спасибо вам за то, что вы с нами каждый день на единой частоте 99 FM. Ну а мы с радостью этот праздник будем праздновать, отмечать и дарить подарки вам.
1: Да, друзья, спасибо за то, что вы с нами, внемлите. Вы самые лучшие. Мы вас очень сильно любим.

0: русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: А сейчас будем учиться, как правильно позвать незнакомую кошку.
3: Так, а зачем
2: надо
3: нам это надо?
2: Вам это не надо? Непонятно. Французские ученые задались таким вопросом, вот, а мы расскажем.
3: Да. Так, ребята, а ну-ка внимательно, не пропустите, очень важный контент.
2: Да, ученые задумались, а как же вот позвать правильно незнакомую кошку? У них же-то есть свой кошачий этикет, и проверили 4 режима взаимодействия. Голосовой, это человек подзывал кошку сигналами вроде кис-кис, но на французский манер. Это как?
3: Ну, не знаю, без понятия, наверное.
2: Кис-кис паштет?
3: Ну, как-то скорее всего. Да?
2: Да, второй был визуальный, человек молча протягивал кошке руку и сопровождал этот жест взглядом, направленным сначала на нее, а после на место перед собой.
3: Ага, ну, подходи.
2: Третий — это бимодальные, чтобы привлечь внимание питомца, использовались и слова, и жесты. И четвертый — отсутствие вообще общения, игнорирование даже. Человек сидел смирно, не смотрел на кошку и не подзывал ее к себе.
3: Ну, что-то, ну, окей, ладно, она сама пришла, мол, это хотят сказать.
2: Ну, скорее всего, ага. Да. В общем, результаты эксперимента привели к тому, что кошкам нравится именно не на голосовое общение, а когда подзывают жестом, протягивают руку.
3: А, ну, как раз
2: так
3: понятно.
2: Что визуальное им нравится больше. Они тогда внимательно смотрят и подходят, и с удовольствием знакомятся с незнакомцами.
3: Просто, на самом деле, звуковое сопровождение, оно ведь отличается в разных странах, и не все кошки на это... Ну, то есть они тебя не понимают.
2: Да,
3: у
2: да.
3: них свой кошачий с каким-то интерпретацией к местности, да, там, где они живут. А вот жест, когда ты что-то достаешь, вкусняшку...
2: Ага, более привлекательный.
3: Слушай, и самое главное, молча, просто достаешь вкусняшку и вручаешь это кошке. Ты идеальный компаньон.
2: И знаешь, главное, что это работает не только с кошкой.
3: Абсолютно!
2: Молча протяни вкусняшку, ну, либо подарок.
3: Идеально! Вообще просто... Я считаю, что так и надо. Так, хорошо. Зачем нам нужна эта кошка? А, никто не знает.
2: Никто не знает. Просто решили проанализировать, вот, как знакомиться с незнакомым. Наверное, все-таки французским ученым не хватало вот этой нежности, ласки, вот, либо заботы над питомцами, поэтому...
3: Или это намек.
2: Или намек.
3: Как знакомиться с кошечками.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
3: В Иваново во время белого танца затоптали двух мужчин.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Знай нашу Калимерушку.
6: А все, друзья, посмотрите, как классно получилось у нас время провести. 3 часа незаметно утреннего шоу пролетели. Надеемся, что вы остались довольными, счастливыми и готовы встречать пятницу.
7: Передаем эстафету нашим коллегам. Дневное шоу «Днем обо всем» с Яной Соболевой. Не пропустите с часу дня до 3.
6: А вечером появится он, Гоша Романов, и «По дороге домой». Кстати, друзья, у нас сегодня премьера. Мы с гордостью готовы представить спонсора вечернего шоу «По дороге домой». Частный мужской клуб «Династия».
8: На правах рекламы.
7: Продуманное пространство только для джентльменов. Первый этаж. Территория, где можно привести себя в порядок без лишних глаз. Барбершоп, ногтевой сервис, косметология, массаж.
6: Там же у вас переговорная с библиотекой, место для тишины, разговоров и всего прочего.
7: Угу. Второй этаж, бар и кальянная, куда можно прийти с девушкой, с друзьями или партнерами.
6: Друзья, место абсолютно новое. Официально начнет свой функционал и работу 30 октября. Поэтому просто пока можно, так сказать, помечать себе это пространство. Ну и вообще, мужчины, мы вас поздравляем. У вас теперь есть замечательный мужской частный клуб.
7: Не просто клуб, это рай. Мужской рай.
6: Вот туда иди и рассказывай. Подписывайтесь в инстаграм dynasty.cy, ну это на британский манер, либо dynasty.cy, это на американский манер.
7: Либо идите на мои вздохи, я уже там.
6: Династия в Лимассоле. Да, друзья, будем держать вас в курсе, ну и, конечно же, желаем спонсору по дороге домой, да, как раз-таки привлечь как можно больше тех самых парней и мужчин, которые хотят немножко своего бизнес-пространства в кругу друзей.
7: А наше утреннее шоу уже заканчивается. Новости у нас дальше по курсу.
6: Да.
7: И мы вернемся только завтра утром.
6: Я думала, ты уже собрался.
7: 7:00.
6: Мир, может, еще часок. Ты звучишь как будто бы, да?
7: Династия 30 октября открывается. Есть еще время.
6: Да, советы, кстати говоря, помечайте. Хорошее пространство, правда, очень стильно, очень модно. Но для мужчин. Девочки, извините, мы найдем для вас что-нибудь другое. А мужчины поздравляем. Классное, классное, классное пространство. Все, мы уходим. 3-4, легкие, воздух и...
5: Калимерушка!

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 10 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце – Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
1: Новости на русском.
5: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипру грозят штрафы Евросоюза из-за захоронения отходов. Суд Израиля вернул дело об усыновлении детей, рожденных суррогатными матерями на севере Кипра. На южном берегу острова насчитали более 400 соколов Элеоноры. Теперь подробнее. Еврокомиссия передала дело Кипра в суд ЕС за нарушение правил обращения с отходами. По данным Брюсселя, 21% кипрского мусора отправляют на полигоны без переработки. Экологи предупреждают о разовом штрафе и ежедневных санкциях на миллионы евро. Конкретных сумм пока нет. Сначала суд должен признать нарушение, а штрафы назначают только если страна не исполнит решение. Подробности на сайте Лента Кипра. Верховный суд Израиля единогласно отменил решение нижестоящих инстанций, разрешавших паре мужчин усыновить двоих рожденных на севере Кипра детей. Отмечено, что прежде чем просить о родительских правах, мужчинам нужно получить от суррогатных матерей полное юридически действительное согласие. Генпрокуратура Израиля с самого начала возражала против усыновления, подозревая торговлю людьми. На южном побережье нашего острова насчитали 404 сокола Элеоноры. Результаты ежегодного мониторинга опубликованы Центром экологического образования Акротири и Службой охоты и фауны Республики Кипр. Учет проводили с борта исследовательского судна на участке побережья между мысами Акротири и Аспро. За численностью редких хищных птиц на Кипре наблюдают уже более 20 лет. Регулярные учеты помогают отслеживать изменения популяции и оценивать эффективность мер по охране вида. Свое название сокол получил в честь Элеоноры Арборейской, правительницы средневекового государства, располагавшегося на острове Сардиния. Она – автор первого в мире свода законов об охране дикой природы. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно с прояснениями. По-прежнему ожидаются дожди с грозами. К вечеру погода начнет налаживаться. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. На море легкое волнение. Днем в центре Кипра и на побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Тродосе будет до плюс 13. В море теплее всего. Вода еще сохраняет летние плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится «Сам-этап» – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. «Сам-этап». Билеты на Sold Out Tickets.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
4: Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel. Всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Ваш безупречный вкус.
4: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
6: Лента
7: Выплатив ипотеку, продукты вводите постепенно, чтобы желудочек снова смог привыкнуть к пище.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Первое радио.
1: Все будет хорошо.
2: Это больше самых главных слов. Твой взгляд.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Партии «Альма» и «Прямая демократия» обсуждают союз на выборах. Монахи Ставровуни бьют тревогу из-за оползня. Суд Израиля вернул дело об усыновлении детей, рожденных суррогатными матерями на севере Кипра. Теперь подробнее. Партия бывшего генерального аудитора Кипра Одиссеяса Михаилидиса и движение евродепутата Фидиаса Панайоту ведут переговоры о возможном едином кандидате на президентских выборах. Обе партии прошли в парламент в мае, получив по 4 места из 56. Выборы главы Республики Кипр пройдут в феврале 2028 года. Братья монастыря Ставровуни направили письмо директору департамента градостроительства. На горе Эвкали рядом с карьером идет активный оползень, а на подворье обители трещина в земле достигла более метра в длину и более 4 метров в глубину. По словам монахов, в карьере ежедневно происходят по 2 взрыва. Публичного ответа властей на это и предыдущее обращение пока нет. Верховный суд Израиля единогласно отменил решение нижестоящих инстанций, разрешавших паре мужчин усыновить двоих рожденных на севере Кипра детей. Отмечено, что прежде чем просить о родительских правах, мужчинам нужно получить от суррогатных матерей полное юридически действительное согласие. Генпрокуратура Израиля с самого начала возражала против усыновления, подозревая торговлю людьми. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове облачно с прояснениями. По-прежнему ожидаются дожди с грозами. К вечеру погода начнет налаживаться. Скорость ветра составляет 4-8 метров в секунду. На море легкое волнение. Днем в центре Кипра и на побережье воздух прогреется до плюс 24 градусов. В Тродосе будет до плюс 13. В море теплее всего. Вода еще сохраняет летний плюс 26. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
1: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Атри Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер, многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
4: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357 979 251 88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
5: В наше время провинившихся детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
4: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com.
5: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно найдется друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин

0: город Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Спиру Араузу, 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Большие города.
7: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Этко. Билеты на Sold Out Tickets.
8: Los Vivancos Live. Испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
9: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
10: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Новая песня на русском.
12: Лирик, без тебя.
13: Русское радио.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26 30 30 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
6: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Ты даже не представляешь, смотрю на тебя, а сердце замирает, друзья кричат, постой.
1: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Четверг, искусство и красота. Именно так начинается наша с вами обеденная встреча. Сегодня 15 октября, в четверг. Привет, Кипр, с вами Яна Соболева. Сегодня поговорим о балете. Вот так, сразу с козырей захожу. О том, как движение, музыка и взгляд могут рассказать историю, для которой порой не нужны слова. Впервые на Кипре итальянский театр балета «Балетто ди Милано» представляет Шахерезаду «Тысяча одну ночь». Спектакль, вдохновленный миром восточных сказок, музыкой римского Корсакова и Хачатуряна, выразительнейшей хореографией и роскошной сценографией. И я с удовольствием сейчас буду знакомить вас с человеком, который стоит за всем вот этим процессом.
2: Дневные гости.
3: Дневные гости.
2: На Русском радио Кипр.
1: На нашей прямой связи, в нашем телемосте практически, радиомост у нас сегодня со студией Карло Песта, директор театра «Балетто ди Милано». Карло, приветствую еще раз, вы уже в эфире.
4: Да, я здесь. Спасибо вам.
1: Я очень рада вас слышать. И, конечно, мне приятно пообщаться с человеком, который рулит таким большим организмом. За плечами коллектива более 40 лет истории, международные гастроли, признание публики в разных странах мира. Но сегодня мы поговорим не только об этом спектакле. Разумеется, мы попробуем понять, что стоит за магией балетной сцены. Вот как рождается искусство. Почему история Шахерезады о силе воображения, умении увлечь другого человека, о надежде, по-прежнему звучит современно. И вы, как человек, который стоит у руля, и ваш коллектив называют по праву послом итальянского балетного искусства, подсветите нам, каким образом появилась идея создания именно такой труппы, с какой миссии начинался ваш театр, чтобы наш зритель поближе узнал тех, кто будет творить красоту на сцене в ближайшие дни.
4: Ну, могу сказать, что рассказать, что вот эта балета, вот эта труппа родился в 80-е годы. Тогда в Милане были только «Ла Скала», большой театр, который очень известный, очень популярный по всему миру. И там была такая идея устроить другой коллектив, поменьше, как размера, и который мог гастролировать очень легко по всему миру и, как сказать, представить наши балеты, наше искусство балета по всему миру. И «Ла Скала», конечно, была очень большая труппа, которая трудно могла двигаться тогда и до сих пор сейчас. И поэтому с другим репертуаром, другая миссия была за эту новую кампанию, которая тогда называлась по-другому. Когда я начал работать с этой труппой, вторая труппа «Миланская», я поменял название на «Балетто ди Милано». Я получил разрешение от мэра, Миланский мэр, и вот и уже сколько, 28 лет я уже работаю, уже иду дальше с эта миссия очень интересная, которая стимулирует меня и стимулирует всех.
1: Потрясающе. Ну, через пару лет у вас юбилей, довольно круглая дата, очень красивая. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, на сегодня, что-то изменилось в философии театра? Может быть, что-то есть, что делает уникальным его именно в контексте современности? Поделитесь.
4: Вы знаете, это не современность, а просто я могу сказать, что наше искусство, наша идея продолжает на неоклассику стиль. Значит, не делать ничего модерное, потому что не могу сказать, что это модерно, это просто классика, которую мы переделаем на сегодняшний вкус. Что значит? Я могу объяснить, если не трудно для меня объяснить, что у нас всегда ходят на сцену академические балеты классические, но ищем всегда новые движения, более пластичные, чтобы актуализировать балет, классический балет. И на сцене, конечно, декорации, костюмы, которые можно можно сказать, что это на лице Милана, как все знают, Милан это город для стиля, для моды, для дизайна. И все эти нюансы можно найти в нашем спектакле.
1: Поэтому мы обязательно об этом поговорим. Это да, Карло, мы отдельно, я задам вопросы вам по этому пункту, потому что, когда я готовилась, ну, это просто восхитительно. Это каждый костюм произведения искусства, и за этим стоят конкретные золотые руки. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу прямо сейчас. Вы пишите свои вопросы, если такие возникают, 4-9-105-7, и делитесь. Видели вы когда-нибудь выступление этой труппы, а я уверена, что да, и собираетесь ли вы отправиться на балет «Шахерезада»?

0: Дневные гости на русском радио Кипр.
1: Сегодня у нас телефонная связь, и она, надеюсь, не подведет, потому что у меня масса вопросов, но думаю, что не перегружу. Итак, балет «Уди Милано» приезжает с потрясающей постановкой, балет-спектакль «Шахерезада. Тысяча одна ночь». И сегодня у меня на связи Карло Песта, директор этого театра. Мы уже начали свое общение с того, сколько было вложено лет в то, чтобы этот коллектив процветал. А мне хотелось бы, Карло, уточнить о тех людях, которые стоят за сценой, да, кто обеспечивает работу и жизнедеятельность этого большого классного организма. Расскажите, пожалуйста, во-первых, как вы подбираете команду, кто работает на сценографии, кто ставит хореографию, в общем, о каждом, кто вносит свою лепту в то, чтобы это так круто все звучало и смотрелось. Вам слово.
2: Да, вот смотрите, у нас работают наше количество людей, которые работают, по-моему, на сегодняшний день 42 или 43 человека. 26 артисты, остальные работают за кулисы, как вы говорили, в офисе, организация большая. И, конечно, нам нужно немножко больше людей, чтобы лучше работать. Но, конечно, финансовые возможности не различают и иметь больше. Но все квалифицированные артисты, профессиональные люди. Я не русский, понятно, что я не русский, да? Говорю немножко по-русски, но я не
1: Вы
2: русский.
1: Очень классно говорите по-русски. Про квалификацию все понятно нашей аудитории.
2: Я стараюсь.
1: Все здорово.
2: Продолжаю, что как говорите, что эти, которые работают у нас, все великолепные профессиональные люди, балетные люди из самой лучшей академии в мире, конечно, первая «Ла Скала» наша, это вторая труппа наша миланская, но отношение с «Ла Скала» очень близко, конечно, и наши базы находятся на второй театр «Ла Скала», театр «Лирико», это наши базы. Это большой театр, много места, большая сцена. Это наши реальности. А все другие, которые работают, конечно, тоже они все великолепные профессиональные люди, техники, которые закончили, тоже они самые известные академии, первая «Ла Скала», Римская академия и так далее. И сценография, и хореография. Я за каждый спектакль беру идеи, это всегда мои идеи для наших спектаклей, но чтобы реализировать разные спектакли, чтобы были все разные и не одинаковые, я беру, конечно, разные хореографии, разные сценографии и разные людей, которые могут, как сказать, реализировать новые ситуации, новые вкусы, чтобы спектакли были, конечно, разные, одни от одного, а другой разные, и не похожи, чтобы это не было копия, потому что работать с одним артистом, хореографом, риск всегда такой, что спектакли похожи один на другой. И поэтому я решил уже давно взять всегда и поменять всегда хореографии и художники.
1: Это очень круто, здорово. У меня сразу так воображение. Как это выглядит? Вот сидит Карло дома такой раз, почитал книгу и поставлю-ка я спектакль. Как вы вдохновляетесь? Почему в данном случае именно «Шахерезада»?
2: Ну, «Шахерезада», знаете, это красивая история, потому что это мне заказало вот такой спектакль наш посол. Сейчас скажу, 2016 года или 2017 года наш посол в Марокко. Потому что там король Марокко, как сказать, просил наши посольства устроить такой проект очень на высоком уровне. И наш посол пригласил нас, чтобы придумать какой-то спектакль восточный такой, восточный стиль, восточный вкус, чтобы представить Италию на это проект. И я подумал, потом решил реализировать такой спектакль, который все знают его историю, все знают его сказки. И из-за этого спектакля мы реализировали все костюмы и все реквизиты, которые увидите на сцене, прямо в Марокко. Материалы, ткани в Марокко великолепны, и костюмы тоже. Там было ателье столица Раба, ателье, театральное ателье, который для нас реализировали все костюмы, которые вы увидите. И от этого момента начал крутить информацию, что мы реализировали такой, такой спектакль, и от всего мира начали пригласить нас и представить вот этот спектакль везде. Не только по всей Италии, но и много стран иностранцев.
1: Здорово! Спасибо, Карло. Мы вернемся к разговору после коммерческого блока. У нас тут прилетело смс-сообщение. Балета Ди Милана. Красивые профессионалы. Спасибо за эстетику. Обязательно пойдем на спектакль. И второй вопрос. Откуда у Карла такие классные знания родной нашей речи, богатого, великого и могучего? Где вы учили русский язык?
2: Я сделал Академию Ла Скала. У меня было 11 лет в балете. Я был солистом Ла Скала всю жизнь. И последние 2 года академия, и я выиграл стипендию, чтобы заканчивать академию в МАХУ, Московское академическое хореографическое училище при Большом театре в Москве. И там работал последние 2 года. И после того, конечно, у меня было еще много контактов, и мои друзья продолжали быть на связи и так далее, и так далее. И мог еще немножко разговаривать. И сейчас с мои друзья Светлана и Виталий разговариваем иногда по-русски. У меня практика мало, но люблю очень, очень люблю.
1: Это просто восторг и практически аплодисменты стоя. Блеск. Светлане с Виталием огромное спасибо, что имею честь с вами лично общаться. Вернемся к вам. 49-105.7. Пишите, делитесь эмоциями, задавайте вопросы.
0: Реклама на русском. Юлимассол – уникальный жилой комплекс на берегу моря с дизайном от легендарного Филиппа Старка. Он лично посетил проект и остался впечатлен воплощением своих идей. 80 вилл, 80 резиденций, инфраструктура мирового уровня и 400 метров песчаного пляжа. Первые жители въедут уже в начале 2027 года. Юлимассол Inspired by Stark. Ваша жизнь у моря начинается здесь. Юлимассол.com. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя нисколечко.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Атриа Мьюзик представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
9: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от «Эверест». Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
10: Все твердят в рекламе про загадочный шампунь, от которого волосы растут прямо на глазах. Я не понимаю, зачем мне волосы на глазах?
11: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дневные гости. Дневные гости. На русском радио Кипр.
1: С большим удовольствием представляю вам, если вы только что присоединились к нашему эфиру, Карло Песта, директор театра Балетто ди Милано, который очень скоро выступит в трех городах. Я напомню, 16 октября Никосия, 17 число Лимассол и 18-10 в Пафосе. Билеты на sold-out teatriamusic.com. Карло, ну, у меня вопрос касаемо ваших планов грандиозных, а также скажите, есть ли какой-то один проект, которым вы гордитесь больше всего?
2: Вы знаете, мы очень много, как я думаю, что это понятно, что мы работаем очень много. Наша структура перележит не только под меру, миланскую меру, но особенно для нашего Министерства культуры и Министерства иностранцев. Поскольку мы должны гастролировать по всему миру, и поскольку нам просто придется искать новые ситуации. И что по поводу вашего вопроса, я хочу еще, если будут возможности, трогать еще больше стран, типа Австралия, вот это страны, где мы еще не выступали. Это наше место. Все растет очень быстро. Очень быстро. Мы, конечно, все каждый год все делаем, чтобы реновировать, чтобы быть, как я говорила, наша реальность существует на сегодняшний вкус, на сегодняшний день. И это уже делаем. Но я желаю для своей трупа трогать еще другие континенты, другие страны, которые мы еще не трогали. Вот это да. И остальное, я думаю, я так сказать, мне все нравится, я очень довольный от наших результатов, и поэтому, вы знаете, когда на высоком уровне работает, это самые сложные акция – это задержать такой уровень. И поэтому мы работаем на эту сторону.
1: А вот, кстати, скажите, какие лайфхаки у вас? Как вы удерживаете таких крутых специалистов?
2: Это сложный вопрос, я сам не знаю.
1: Это секрет фирмы.
2: Работаю много, и, наверное, правильное решение, и как сказать, мы работаем очень много, как сумасшедшие, честно. И у нас время, чтобы другие планы, другие ситуации нам не существуют. Время просто за это нет. Каждый день мы получаем приглашение, которое, к сожалению, я от этого откажусь, потому что времени нет, в календарь полностью и нет ничего. Ну, пока продолжаем и работать на это уровне, на эту дорогу.
1: Ну и, конечно, мы не можем не пожелать вам успеха. Пусть расширяется география, пусть зрителей по всему миру будет гораздо больше. Это все здорово. Но вы очень тактично ушли от того, чтобы выделить какой-то проект. Я вас понимаю, потому что в целом это детище ваше. Ну, как можно сказать, да, я у ребенка люблю больше глаза, чем косы его шикарные, да? То есть все, что вы делаете, да. Прекрасно здесь с уважением, все понимаю. А есть ли у вас какие-то свои уникальные традиции? Может быть, ваши ребята перед тем, как выйти на сцену, делают какие-то ритуалы, или такого не существует у балета ди Милано?
2: Нет, маленькие ритуалы есть. Вы знаете, конечно, мы соединяем все разные школы в одна труппа наши, потому что много из наших артистов иностранцы, из англичане, одна девушка из Бразилии, много, половина труппа, могу сказать, иностранцы. И все, конечно, учили в разные профессиональные школы, но мы соединяем все в наш вкус и в наши традиции, и ритуалы тоже, которые на сцене перед началом спектакля они используют, делают и так далее по-разному. И Ну, как сказать, это интересные, интересные работы, потому что от всего мира хотят работать у нас, и поэтому у нас есть хорошие возможности ловить самые лучшие артисты, которые есть в данный момент. Сразу возьмем после училища, значит, они молодые, они очень талантливые, и не увидите в нас

0: детьми все понятно, их нужно приобщать к высокому искусству. Но взрослые люди — отдельная категория. Почему взрослому нужно прийти и посмотреть Шахерезаду?
1: А почему только взрослые? Все? Все?
0: Это понятно.
1: Маленькие,
0: дети
1: взрослые,
0: отдельным
1: молодые,
0: идут старики. Списком.
1: Все, потому что мы, как сказать, мы продуцируем только эмоции. И эмоции, мы живем на эмоции, не только на материальные истории. Эмоции, мы живем на это самое. Мы должны получить эмоции, и от этого у нас начинается процесс, натуральный процесс, который нам дает жить на будущее.
0: Согласна. Очень красиво вы сказали. Ну что, тогда мне остается лишь подкрепить и напомнить, что балет Демилана — это 40 лет успеха на ведущих мировых сценах. У самого Карла уже почти 30 лет сотрудничества. А мы с вами просто наслаждаемся результатом их потрясающей работы. Карла, я вас благодарю. Пусть все сложится, как вы хотите.
1: Я вам.
0: Я напомню, что 16, 17, 18 октября, соответственно, Никосия, Лимассол, Пафос, билеты на солдаут и atriamusic.com. Ну а легендарный балет Шахерезады «Тысяча и одна ночь» по-любому на 100% останется в вашей памяти. Я очень рекомендую посетить. Карло Песта, директор театра балета Демилана, огромный привет вашей труппе, вдохновение, ну и хорошей погоды. Здесь у нас сегодня дождичек, видимо, вычищаются дороги к вашему приезду, чтобы красная ковровая дорожка была в порядке. И не запылилась, и не намокла. Счастливо вам!
1: Спасибо.
0: Хорошего полета!
1: Спасибо, спасибо! Увидимся в театре. Я вас жду всех в театре. Многие-многие.
0: Отлично! Ну что, друзья, теперь мы с вами точно знаем, где можем пересечься. Да, наша команда обязательно пойдет. Мы вообще очень любим балет. И у балета Демилана мы уже посещали их постановки. Вы наверняка тоже. Я вот вижу, что на СМС-чате моргают сейчас сообщения. Быстренько прочту. Большой привет всей труппе. Обожаем, любим, ждем, будем. Лаконично и, мне кажется, отражает среднюю температуру по нашей волне. Именно так и нужно относиться ко всем происходящим событиям. Потому что мы с вами открываем не только что-то новое в плане впечатлений. Мы еще и приближаемся к культуре и искусству с другого ракурса. Когда ты вроде все уже видел, знаешь. И тут бах, что-нибудь очень эксклюзивное и классное. Да, действительно, если вы визуал, вам просто необходимо посетить. Поэтому приглашаем всех. Напомню, что это оригинальная авторская постановка на музыку двух великих композиторов — Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Не пропустите итальянский государственный театр балетто Демилана.
2: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
3: Большие города.
4: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: «Лос Виванкос Лайв» – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на солнце.

0: Proud и Atrium Music, Los Vivancos Live, симбиоз танца, силы и музыки.
1: Активированный уголь. Мизим, а как выжил ты после ужина в таверне?
2: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Есть уже план на эти выходные. Все вместе с вами дружно идем на балет. У кого еще нет билета, повнимательней. Может быть, получится что-то. Но я сейчас не про анонс розыгрыша. Хотя, можно сказать, гораздо серьезнее вы будете прислушиваться к эфиру со следующей недели. Да, ровно в понедельник у нас стартует наша любимая гаджетомания. И внимательно слушайте эфиры, чтобы не пропустить сигнал, по которому нужно будет дозвониться. Конечно, выполнить задание без этого никуда. Причем задание будет в два этапа. И если вдруг вы со вторым не справитесь, вы таким образом поможете следующему, своему конкуренту. Участвовать можно будет, как всегда, только один раз. Две недели плотненько в каждом шоу будем разыгрывать MacBook. Это наше 20-летие. Мы очень любим делать вам приятно и дарить подарки. Ну а пока мне хочется в качестве презента дать вам установку на то, что жизнь прекрасна, и сегодня очень классно можно вложиться в то, чтобы жизнь подарила вам какие-то бенефиты. 15 октября – день труда, материализации под энергией цифры 8, а это когда результаты приходят через усердие. Итак, сегодня трудимся, не стесняемся, усердненько, день материального успеха. Совершайте финансовые операции, оплачивайте, покупайте, продавайте, заявляйте о том, что у вас есть какие-то товары и услуги. Все это сегодня очень круто может продвигаться в пространстве. Обучайтесь, совершенствуйте навыки, повышайте качество и фокусируйтесь на результатах. Сегодня лучше избегать каких-то гуляночек, да-да, тяжелой выпивки, переедания. В общем, соблюдаем режимы и законы. Поведение отшельника тоже не ко двору. В изоляцию уходить сегодня не лучший способ коммуникации с этим миром. И тотальный контроль и недоверие людям тоже мимо. Сегодня четверг, он особенно удачен для всех рожденных 3-го, 12-го, 21-го, 30-го, а также 4-го. 13, 22 и 31 числа. Ну и, конечно, закрепим это все нашей традицией. Правда, сдвинулись сегодня по времени, но ничего, никогда не поздно.
0: Карта для старта.
1: Эта карта будет вдохновлять вас, а также подсказывать, где какие-то подсознательные процессы мимо вашего внимания прошли. А для чего нам это нужно? Для осознанной жизни и верных решений, а также для улучшения качества нашего бытия и приближения к такому процессу, как счастье. И вот метафорические ассоциативные карты позволяют заглянуть глубже, чем просто образ, просто слова, посмотреть на то, как вы отзываетесь на это. Или идет сопротивление, что тоже ценно. Нет правильного, неправильного ответа. Есть Instagram, наши сторис, russianradio.cy. Заходите туда и уже свои процессы калибруете с той картинкой или фразой. В данном случае последнее будет. И смотрите, а вам как? Возникают какие-то мысли, хочется поспорить или наоборот согласиться? Поднимаются какие-то эмоции? Вы улыбаетесь или наоборот становитесь хмурым? В общем, все это о вас, любимом. Главное, вовремя на себя посмотреть. Итак, сегодня фраза, и она уже у нас есть в инсте. Чтобы вырос плод, надо питать корни. Делитесь ею, дискутируйте, вдохновляйтесь. Мне кажется, здесь все очень понятно. Пока с базой не разобрался, куда уж там до какого-то креатива и возношения рук в небеса. А еще я здесь добавила бы историю про то, что если вы сажаете какое-то зернышко, конечно, не нужно каждые 15 минут проверять, ну что оно там дает росток. Нет, вы будете просто расковыривать и не давать ему впитаться в землю, а затем дать плоды. Поэтому спокойненько зернышко сеем, выжидаем, пауза, водичка, температурный режим, сколько-то лучей солнышка, и тогда уже спустя время можно и посмотреть, что там как, есть ли зеленые росточки. И пусть такие дела у вас будут как большие грядки, которые будут плодоносить, колорадских жуков и прочих вредителей убирайте. Делать это можно сейчас экологично, максимально с заботой о земле-матушке. В общем, все это, мне кажется, метафора нашего бытия. Созидайте, и да пребудут плоды в огромном количестве.

0: обо всем. На русском радио Кипр.
1: Друзья, Мэттью МакКонахи уехал в пустыню на 2 дня, и чтобы не происходило, сказал, что выходить особо на связь не будет. Но МакКонахи, он в целом такой креативный дядечка. В общем, что он сделал? Поставил себе цель в этой пустыне изучить все негативные отзывы о себе за, внимание, друзья, 20 лет. Об этом опыте актер рассказал в одном из недавних интервью. В общем, отсматривая кучу критики, он понял, что она делится на 2 типа. Тоже мне вывод. Первый исходил исключительно из личной неприязни к нему. Ну, на такой фидбэк он как бы вообще закрыл глаза и сказал, ладно. А вот второй тип отзывов был от людей, которые действительно хотели помочь актеру стать лучше. Вот именно их он конспектировал и прокручивал в голове. Ну, полагаю, что все прошло чудесно и замечательно. И даже если это больше так для кликабельности, а на самом деле не пустыня была, а какой-нибудь соседний отельчик 5-звездочный, тоже классно. Но вообще, если бы он чаще заглядывал в календарь, находил бы как можно больше поводов удивиться, отвлечься и вообще на эту стаю критиков никак не обращать внимания.
0: Держи повод.
1: Друзья, как всегда, мы выжимку делаем и смотрим, что там классного произошло в мире, каким образом вам адаптировать это в свою жизнь, вы уже решаете сами. От нас лишь креативная идея. Сегодня день собирания осенних листьев, и я думаю, что там, ближе к горам Тродоса, можно что-то еще и пособирать цветное. А так пока все зелено, красиво, ровно как и всегда у нас здесь на Кипре, за что и, так сказать, любим. День адресно-справочной службы, и мне кажется, здесь все вспоминают, ну, кто постарше, да, вот эти вот все справочники, у каждого в квартире был. Я помню такое с детства. Я еще звонила и шутила. «Здравствуйте, у вас задолженность такая-то». И делала вид, что никто меня не узнает, хотя действительно получалось иногда мимикрировать под взрослого. Сегодня Всемирный день мытья рук. Вспомним про ОКР, да, если это чрезмерно, и это уже превращается в навязчивую идею, то, конечно, лучше поразбираться со специалистом, а так, конечно, моем ручки, особенно перед едой, особенно после уборной, все правильно, гигиена наша, все. День учителя в Бразилии, день матери в Малави. А именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Петра и Бориса. Вот этим парням, девушкам, если вдруг есть такое имя, да, у меня была подружка, мы ее звали Бориска, хотя она просто была Борислава. Так вот, всем вам большой привет, исполнение желаний и подарков побольше.
0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
2: С Новым годом! Не откладывайте все на последний момент. Закажите идеальный подарок уже сейчас. Оформите предзаказ на золотое украшение VPL Diamond и получите скидку, которую вы никогда не получите на украшение из наличия. Выберите абсолютно любой дизайн, а мы создадим украшение именно таким, как вы мечтали. Акция на предзаказ действует до 20 октября. VPL Diamond. Ждем вас с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Lady Aesthetic доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
4: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
5: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Пафос вошел в топ-20 рейтинга мировых закатов. Магазин «Рандеву» увеличил скидки постоянным покупателям. Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Один из британских туроператоров разместил Пафос на 16-м из 165 мест в списке мировых закатов. Речь идет о так называемом «золотом часе», когда можно любоваться заходящим солнцем. Рейтинг города – 86 баллов из 100. На первом месте – плато Вади-Рам в Иордании. Баллы считали по облачности, световому загрязнению и количеству осадков. Подробности на сайте «Лента Кипра». Теперь при покупке брендовой одежды и обуви в магазине «Рандеву» вы сразу получаете максимальную скидку 25% на все следующие покупки. Нужно всего лишь присоединиться к программе лояльности «Privilege Club». Больше не надо начинать с 10%, копить покупки и постепенно повышать скидку. Максимальные 25% становятся вашими сразу и остаются с вами постоянно. А всем действующим участникам «Privilege Club Rendezvous» скидка автоматически увеличена до тех же 25%. Магазин брендовой одежды и обуви «Рандеву» ждет вас в старом городе Лимассола, напротив парка «Молос», рядом со старым портом. Середина октября – это время праздников урожая. В наступающий уикенд кипрские деревни предложат море угощений на любой вкус. Выбирайте. Фестивали командарии и молодого вина, праздники меда, оливок, дикого боярышника, бананов, тыкв и кабачков. И это только начало списка. Все развлечения острова с подробностями, ценами и расписанием на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Латвийском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Пароль зовется «Нам 20 лет». Вот в этом году он ключевой, и это хэштег нашего бытия в 2026-м. Наша медиагруппа отмечает такую красивую круглую дату, и, оглядываясь назад, можем сказать, что мы гордимся этим опытом, еще многое впереди, мы вдохновлены, работу свою любим, вас особо. Здесь Яна Соболева, до 3 часов дня, стол заказов открыт, пожалуйста, пишите 49-105-7, и я всегда призываю вас просто писать приветы людям, которые... как-то вам дороги, что-то сделали для вас или приняли когда-то участие, а может быть, что-то не сделали, и тем самым вы выросли. В общем, всем можно писать, но именинников выделяем капслоком. Особое внимание им, нашим драгоценным новорожденным. Для того, чтобы поздравить, нужно просто написать имя, контакт местный и желательно ваши слова поздравительные, и подписаться не забудьте. Но если вы не владеете красноречием или не хотите чего-то там составлять, делегируйте нам, просто скажите, давайте от себя, и мы все сделаем красиво. Утром, в обед и вечером. Ну, а что касается нашего 20-летия, то нас, как именинников, можно нон-стопом поздравлять. Возникает у вас порыв? Пишите, не ждите сигнала. А вот сигнал вам пригодится со следующей недели. Гаджетомания продолжается, и финальная осенняя серия уже со следующей недели старт. Стоит как ракета. Медиагруппа «Русская волна» продолжает праздновать этот юбилейный красивый год. Нам 20, вам от MacBook'а привет. До конца октября у каждого есть шанс получить новенький Mac, чтобы и фильмы любимые смотреть, и контент загружать. Работать, учиться, в игры рубиться. И условия, как обычно, традиционно, такие немножечко с изюминкой. Ну, во-первых, по сигналу любого из ведущих в утреннем шоу, в обед или вечером. Вам нужно дозвониться в эфир. Линия может быть перегружена, потому что желающих получить Mac и поучаствовать в эфире любимого радио всегда очень много. Ну а дальше угадать фильм по саундтреку и продолжить известную кинофразу. Потом, если все складывается, вы получаете порядковый номер, сохраняете его, запоминаете, пишете где-нибудь на зарубке и ожидайте финала. Играем в каждом шоу с 19 октября по 30 число включительно. Ну а финал у русских перцев. Традиции не меняем. 2 ноября. Так что весь октябрь мы будем с вами прикасаться к энергии 20-летнего опыта и большого праздника. Не пропустите, дозванивайтесь, угадывайте и ловите шанс забрать MacBook. Участвовать можно только один раз, соблюдайте правила, и иногда их можно нарушать только если что-то сделать креативное, не противоречащее общему базовому правилу. Ну а пока мне хочется сделать вам подарок в виде песни. Иногда Алсу, нетленочка, открывает этот час. И еще раз хочу поздравить всех, кто сегодня родился. Анюта, если ты меня слышишь, пользуясь случаем, с днем рождения, дорогая!

0: мире в одном радиоэфире.
1: Любименькая Иишечка не перестает удивлять, и мы очень часто с коллегами делимся с вами здесь какими-то пируэтами, которые выдают искусственный интеллект и его создатели. И вот в Швеции и агент одного из сотрудников случайно удалил целый сезон местного реалити-шоу, из-за чего премьеру пришлось сдвигать аж на 2027. СМИ пишут, что БК был, но только отдельно взятых исходников, но не цельного видеоряда. В официальном отчете канал сослался на технический сбой, принес извинения зрителям, и теперь команде предстоит все это в январе, наверное, все праздники, как-то передавать это в новые руки, возможно, в новую команду, возможно, как-то усиленно работать в три смены. Кто-то этому даже рад. Иногда приходится мириться с тем, что ты живешь вот в таком вот непонятном ситкоме, сказал один из ведущих. Но потом выяснится, что виноват начальник, который заигрался в айтишника. Или же все-таки спишут все на то, что да, система новая, вот бывает и такое, поимеют в виду и докрутят. Вообще, конечно, человек столкнулся с тем, что его же детище начинает выдавать какие-то интересные штуки и менять таким образом и наше мышление, и наше сознание. Будем надеяться, все к лучшему. Поживем, как говорится, увидим, а потом будем это все дело вспоминать, как в треке Сережи Лазарева. Воспоминания будут копиться в историю, ну а уже наши потомки будут разбираться, верно ли мы сделали, что допустили Иишку в свою жизнь так близко и так тонко, и к таким тоненьким настройкам нашего сознания. Увидим!

0: Реклама на русском.
1: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
2: Юлимассол – уникальный жилой комплекс на берегу моря с дизайном от легендарного Филиппа Старка. Он лично посетил проект и остался впечатлен воплощением своих идей. 80 вилл, 80 резиденций, инфраструктура мирового уровня и 400 метров песчаного пляжа. Первые жители въедут уже в начале 2027 года. Юлимассол Inspired by Stark. Ваша жизнь у моря начинается здесь. Юлимассол.com.
3: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
4: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи, эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
5: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
6: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину».
7: Затаился. Жду.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

все будет хорошо. Осень. Золотое настроение.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья, музыка, история.
5: Плох тот олигарх, который не желает стать киприотом.
6: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
7: Стол заказов русского радио.
8: Любимые позывные, особенно людей, которые прямое отношение имеют вот к таким событиям. Именинники – это особые люди. И сейчас мне очень приятно познакомить вас с Матвеем. Привет!
9: Привет!
8: Матвей, можно на «ты», я думаю, да? Мне позволительно?
9: Ну, да.
8: Ну, нормально. Тебе сегодня 12, и сегодня такая красивая дата. Ты появился на свет в серединке осени. Это очень здорово. И сейчас ты угадаешь, кто тебя поздравляет. Матвей, умный малый, душа компании, футболист, актер кино. Мечтает стать пилотом самолета. Так пусть сбудутся все его мечты. Конечно, я добавлю, что все это с любовью. Кто вас поздравляет, друг мой?
9: Ну, родители поздравляют, друзья сегодня поздравляли.
8: Отлично. Как зовут родителей?
9: Юра и Екатерина.

0: Да! И Матвею повезло с родителями. Внимательные, так ценят. Везде дорогу дают, поддерживают. Матвей, ну в итоге, из всего перечисленного у тебя от самого к чему лежит душа?
1: Ему.
0: Ага, какая ты умничка! Ну тогда давай сделаем так. Мы сейчас держим кулачки. Я, ты и вся наша аудитория. Пусть сбудутся все твои мечты. Обещаешь поделиться, как подрастешь, что ты все исполнил и ты счастлив?
1: Ну да, попробую.
0: Договорились. Отличного вам пути. Папе большой привет. Это он постарался. И мамочку обними. Сегодня на самом деле ее больше праздник. Если б не она. Обними ее, поцелуй, подари ей цветы и скажи: мам, спасибо за жизнь.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
3: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Ребят, всем привет. Если вы за рулем, пусть все складывается наилучшим образом. Соблюдайте скоростной режим. Если вы едите к Калиорексе, хотя поздновато уже, наверное, для обеда, но у всех графики разные. А если вы просто сейчас на благо своей компании или в целом Кипра трудитесь, то вдохновение вам и поскорее закончить этот рабочий день. Сегодня четверг, завтра любимая пятница. И будем готовиться к уикенду. И вот так и живем от понедельника к пятнице. И дальше уикенд каждый выстраивает по-своему, но вы всегда можете черпать вдохновение у нас на ленте Кипра. Там гид на выходные просто изобилует разными мероприятиями. Ну, а у меня сейчас, перед тем, как я попрощаюсь с вами, есть миссия. Мне нужно кого-то порадовать подарком. Поэтому, если что, делайте громче, будьте внимательны. Забивайте уже 4 9 105 7. Сейчас нужно будет отправить смс с верным ответом. И мне кажется, сегодня очень-очень легко разгадать.
0: Очень странные тела на русском радио Кипр.
1: Тело девушки, которая не перестает удивлять, шокировать, и вообще ее весь сценический путь – это про Уран, когда она просто вносит революцию. Поэтому я приготовила вам 3 вопроса о ее внешности, которые помогут кому-то из вас сегодня забрать очень классный подарок. Знакомьтесь, Роди Дамалис, известный кипрский шеф-повар с 30-летним опытом работы в сфере гостеприимства, владелец ресторанов в Южной Африке и отмеченного наградами ресторана «Тапитакия» у нас здесь в Лимассоле.
2: На правах рекламы.
1: Его свежий проект – это площадка для мероприятий. Называется «My View» с великолепным видом на побережье города. Идеальное место для особых корпоративных мероприятий, торжеств, празднования, дня рождения или свадьбы. Площадка открыта к сотрудничеству с организаторами мероприятий. А, кстати, рождественские новогодние корпоративы – там где-то у нас маячат в перспективе. Начните их планировать уже сейчас. Присмотритесь к этой площадке. Ну, а в руках у меня красочная, красивая, вкусно пахнущая свежей типографской краской книга Роди Дамалиса. Он проводит не только кулинарные мастер-классы, которые, кстати, очень крутой процесс тимбилдинга. Он еще и отразил свою страсть к острову и кулинарии в своей книге «My CY». Настоящий шедевр. В нем собраны техники, истории, удивительные вкусы. В книге 400 страниц, 100 рецептов, твердый переплет, очень красивые, вкусненькие фотографии и элегантная упаковка. Это все станет идеальным корпоративным подарком, либо презентом для себя, коллеги, близкого человека. Те, кто у нас выиграли, уже отметили, насколько классную они завели традицию готовить по этой книжке. Так что вперед из песни все, кто любит жизнь через вкус. Первая подсказка. На левом запястье этой дивы есть тату со знаком мира, которая вдохновлена Джоном Ленноном. В честь фильма, где эта шоу-звезда снялась, она сделала тату на всю спину в виде розы с надписью. Не буду говорить, какой, потому что это будет прямая подсказка, и вы тут же разгадаете. Ну и давайте третье, хотя третье, мне кажется, это прям в лоб. Но тут нужно прям очень быстро наколачивать, потому что сейчас пойдут смски в большом количестве. Ее образы шокируют, чего только стоит платье из мяса. Помните ту красную дорожку?
2: Русская!

0: «Очень странные дела» на русском радио Кипр.
1: Мы все очень сильно отличаемся, безусловно, внешне в первую очередь, поэтому так интересно наблюдать за тем, как в природе раскрывается уникальность каждого. Но дама, которую я сегодня загадала, она рвет все шаблоны и очень ярко ворвалась на эстраду, причем на зарубежную, и Александрина все сделала правильно. Первая написала очень точно, очень оперативно, поэтому я ее приветствую и поздравляю. Александрин, вы уже здесь?
2: Да, здесь, здравствуйте.
1: Ну что, любите готовить? Скажите-ка.
2: Да, конечно, конечно, очень сильно.
1: Ну и подозреваю, раз вы были так быстры, у этой книжки «Роди дамы леса» у вас пока еще не было к этому моменту.
2: Да, да.
1: Ну что, я вас поздравляю с наступающими всеми праздниками и вообще с нашим 20-летием. И спасибо Роди, он подбросил нам такие классные призы и подарки. Книжка ваша, а давайте всем расскажем. На левом запястье носит тату со знаком мира. В честь фильма, где снялась, сделала во всю спину розу с надписью. И ее образы шокируют, чего только стоит платьишко из мясца. Кто она?
2: Леди Гага.
1: Ну, конечно, она дорогая и драгоценная. Она вдохновлялась, в свою очередь, от Мадонны, а теперь ею вдохновляется Оль Бузова, например. В общем, давайте найдем в вашем окружении людей, которые персонально получат привет, и будем слушать Леди Гагу.
2: Да, привет всем, очень приятно, и слушаем Леди Гагу.
1: Отлично, вот вы уже практически и моя соведущая. Спасибо за настроение, классного вам времяпрепровождения. Книжка найдет свое почетное место у вас на полке, а желательно на кухне, и чтобы уже очень скоро она стала такой прям заюзанной, в хорошем смысле этого слова. Ну а всем напомню, что это идеальный корпоративный подарок, презент себе, коллеге или близкому человеку, поэтому, пожалуйста, участвуйте в розыгрышах, приобретайте, а самое главное, приезжайте поесть. Роди очень вкусно готовит. И зацените его новую площадку для мероприятий MyView.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лет. Мы создаем настроение.
2: Совершенно особенное утро. Начинается у нас прямо сейчас.
3: Услушайте внимательно утреннее шоу «Русские перцы»
4: в этом выпуске.
5: Пусть все будет гладко.
6: На этом пока все.
1: Русское радио. Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
7: До конца октября разыгрываем MacBook.
1: Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
8: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Керри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
9: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
10: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
1: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Для своих. Обо всем, что интересно. Днем обо всем.
12: Именно как своим я хочу подсветить новое место у нас в городе, своих коллег поздравить. Вот мы с Ирой ходим каждая в свой салон красоты и в основном не пересекаемся, потому что выборка большая. А вот Сережа с Гошей теперь будут пересекаться еще не только на работе, но и когда пойдут заниматься собой, своим имиджем, да и вообще состоянием. Ибо частный мужской клуб «Династия», продуманное пространство только для джентльменов, теперь у нас появится в городе.
13: На правах рекламы.
12: И это спонсор вечернего шоу, на которое я вас уже приглашаю. Пожалуйста, будьте любезны, к 17.00 обязательно. И по дороге домой слушайте Гошу Романова. Мы очень гордимся тем, что наше новое вечернее шоу так круто развивается. Ну что, я вас отправляю в новое пространство для мужчин. Да, парни, сейчас обращаюсь к вам. Первый этаж – это территория, где можно привести себя в порядок, причем без лишних глаз. И барбершоп, и ногтевой сервис, и косметология, и массаж. Ну, все, что вам необходимо для того, чтобы лоск был. Там же переговорная с библиотекой, место для тишины, разговоров и хорошей сигары. Ну, а на втором этаже бар «Кальянная», куда можно прийти даже с барышней, с друзьями, партнерами. Вот так вот, да? Не просто такой бьюти-афон. Нет, туда можно с девушками, но просто посидеть, отдохнуть. Подписывайтесь в Инстаграм, узнавайте все детали dynasty.cy и обязательно придите на открытие. В общем, все детали будут у Гоши. Мы с коллегами, может быть, тоже заглянем. Я вот не знаю, приспрошусь, можно ли нам, девчонкам, туда. Я точно знаю, куда можно. Это в ваши сердца. И каждый день по будням я это проверяю на себе. Поэтому давайте встречаться завтра на волне 99 FM 13.00. А пока.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Русское радио.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milts Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milts Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Большие города.
2: 24 октября в Лимассоле легендарные Би-2 с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Би-2, 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Los Vivancos Live – испанское танцевально-музыкальное шоу мирового уровня. Сочетание фламенго, современного танца, боевых искусств. На сцене только мужчины. Профессиональная игра на музыкальных инструментах. Живой звук, классика и рок. Акробатика и трюки. Продуманная сценография, дизайнерские костюмы и впечатляющая хореография. 4 и 5 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Los Vivancos Live. Симбиоз танца, силы и музыки.
5: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится сам этап – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи, эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. Сам этап. Билеты на Sold Out Tickets.
6: Фраза «я тебя никогда не забуду» звучит нежно и ласково, а вот «я тебя запомнил» уже как-то угрожающе.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Юлимассол – уникальный жилой комплекс на берегу моря с дизайном от легендарного Филиппа Старка. Он лично посетил проект и остался впечатлен воплощением своих идей. 80 вилл, 80 резиденций, инфраструктура мирового уровня и 400 метров песчаного пляжа. Первые жители въедут уже в начале 2027 года. Юлимассол Inspired by Stark. Ваша жизнь у моря начинается здесь. Юлимассол.com.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
5: От трудоголика до алкоголика дней 5.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра на саммите ЕС. Пещеры Айя-Напы просят закрыть для лодок на весь год. Британец 75 раз отдыхал в одном отеле Пафоса. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывает, что вопрос о полном вступлении острова в Шенген обсудят в декабре. Об этом он сказал сегодня по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Главными темами для Кипра президент также назвал энергию, бюджет ЕС, Ливан и миграцию. Он отметил, что в первую очередь Кипр просит Евросоюз дать странам больше свободы в принятии собственных мер против роста энергетических цен. Природоохранный фонд «Терра Киприя» призвал власти острова ужесточить защиту морских пещер Айя-Напы. Это одно из главных убежищ средиземноморского тюленя-монаха на острове. Экологи требуют запретить заход и стоянку лодок в охраняемой зоне круглый год. Сейчас запрет действует только с 1 ноября по 30 апреля. По данным фонда, на животных давят прогулочные лодки, которые проходят и встают на якорь в охраняемой зоне, люди, заплывающие в пещеры, а также незаконные рыбалка и застройка побережья. 76-летний британец Пол Инглдью из Тисайда на северо-востоке Англии за 24 года 75 раз останавливался в одном и том же отеле Пафоса. Все началось случайно. В 2002 году Пол и его жена Кристин искали, куда поехать вместо Ибицы. Любимая гостиница на испанском острове оказалась занята. Выбор пал на Кипр, и семейный отель на побережье Герус-Кипу в Пафосе им так понравился, что поездки туда стали почти традицией. Со временем отель стал частью важных событий семьи. Оба ребенка Пола сыграли там свадьбы, а позже он приезжал туда отдыхать уже с внуками. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Атри Мьюзик представляет: Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
5: Что не пошло по плану, то идет своим чередом.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Ищете новые идеи для стильного образа? Все они уже в рандеву. Мультибрендовый магазин «Обувь»...

0: старый город Лимассола рядом с Мариной напротив Молоса. Спиру Араузу 67. Rendezvous.cy. Мода, которая идет вам навстречу.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
3: Я красивый, умный, сильный, образованный, добрый и заботливый. Но не сегодня.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: радио.
1: Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 17 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Красный Крест запустил перевозку маломобильных в Лимассоле. В Никосии у Центробанка пройдут учения со стрельбой. Мосфилоти приглашает на праздник осеннего урожая. Далее подробности. Лимассольское отделение Кипрского Красного Креста накануне официально запустило программу перевозки людей с трудностями передвижения. Специальная машина возит жителей округа в больницы, реабилитационные центры, клиники и по другим нуждам. Об этом пишет Cyprus Times. Торжественный запуск прошел в здании Красного Креста в Лимассоле, хотя на деле служба работает с июля. За это время она выполнила 270 поездок по округу. Завтра, в пятницу, с 9 до 11 утра полиция Кипра проведет антитеррористические учения «Хрисус-2026» в Центральном банке Кипра в Никосии. В ходе учений будут стрелять холостыми патронами. В районе Центробанка будет много полицейских и других экстренных служб. Холостые выстрелы прозвучат только внутри отведенных для учений зон. Полиция просит не беспокоиться, все происходящее входит в сценарий заранее запланированных учений. Деревня Мосфилоти отметит сезон созревания мосфило, плодов дикого боярышника, в честь которого она получила свое название. На центральной площади гостей ждут традиционные кипрские угощения. Фестиваль познакомит гостей с местными вкусами и кулинарными традициями, которые сохраняют жители деревни. Мероприятия пройдут в это воскресенье, 18 октября, с 13 до 18:00. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.com. Все продумано до мелочей.
2: Добрый вечер, дамы и господа, джентльмены. Я думаю, прямо сейчас каждый мужчина скажет, что я с тобой согласен, Гоша, потому что мы уважаем именно вечер. Ведь это время, когда никто ничего от вас не должен требовать. Ключевое слово здесь «не должен». Ну, кроме бармена, конечно, который спросит, чего изволите. Именно поэтому наш партнер — это мужской клуб «Династия», место, где знают толк в стиле, в комфорте, в мужском отдыхе в целом, в котором джентльменам есть где развернуться. Поэтому подписывайтесь в инстаграм dynasty.cy. И вот, честно сказать, даже не верится, что сегодня уже четверг. Как-то неделя растворилась в буднях сверхбыстро. Уверен, что многие уже вовсю разминаются перед пятницей. Я вот тоже сегодня решил немного размяться и вернулся с пробежки прямиком под ливнем. Конечно, в этом есть что-то. Такая романтика, но это первые 5 минут, а потом уже как-то не очень. Ну, на Кипре дождь, аки снег в других странах тоже приносит удовольствие, когда он редко происходит. Но без плюсов не обошлось, растениям тоже надо питать себя влагой, и это они с лихвой сегодня сделали. Прямо сейчас на часах 17:07, у микрофона Гоша Романов, и самое время расслабиться и немного перезагрузиться. Работу оставляем в стороне, забываем про нее максимально быстро, никаких резких движений, вы уже на мушке выходных, поэтому не тратим много энергии, копим ее на завтра, а пока что готовимся в путешествие по дороге домой. Поехали!
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
4: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Ветерком в компании Гоши Романова.
1: Вот ответьте мне на вопрос. Что мы знаем о человеческом сне? Я думаю, что ровным счетом ничего. Как он появился? Можно ли им управлять реально с точки зрения науки, а не вот какой-то духовности, да? Я бы хотел, на самом деле, узнать чуть глубже об этом. Но ученые говорят, зачем нам человеческий сон изучать? Давайте изучать, ну, какой-нибудь собачий, в прямом смысле. И вот исследование новое, да, подтвердило, что у домашних собак, оказывается, есть претензии к условиям сна. И у хозяев в том числе. Особенно к тем, кто ночью занимает половину кровати, потом еще и недовольно вздыхает. Кто себя узнает, а? Да, собаки называют, наверное, таких людей кожаные мешки. Ну, в общем-то, что сделали исследователи? Они выяснили, когда собака спит рядом с хозяином, именно человеческие движения чаще всего нарушают покой питомца. Перевернулись вы на другой бок, например, у собаки сбой сразу же. При этом владельцы нескольких животных нередко жаловались на недосып. И получается, что человек как-то, знаете, переживает, что не выспался из-за домашних любимцев, а собака просто считает, что хозяин слишком какой-то беспокойный. Хотя если ночью у вас под боком лежит пес, который занимает 70% всей кровати, вопрос уже, наверное, не в качестве сна, однозначно. Вопрос, наверное, в том, кто вообще в этом доме платит за квартиру, а? Так что спите спокойно, любители животных, только оставьте себе хотя бы краешек одеяла, так, на всякий случай. Ну и вот можете писать к нам в чат 49-105-7, согласны ли вы со мной, что вот такие вот исследования, казалось бы, и не нужны. Я понимаю, что человеческий мозг пытливый, да, пытливый ум, мы исследователи по своей натуре, нам хочется что-то изучать, но разве нет каких-то тем действительно важных для изучения, чем собачий сон? Возможно, я не прав. Жду ваших сообщений 49-105-7.
2: Русское радио. Все будет осень хорошо.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
0: Atria Music представляет The Golden Voices of Gospel, всемирно известный американский госпел-коллектив. Более 25 лет артисты из Нью-Йорка выступают на мировых сценах. Они были госпел-хором Майкла Джексона, сотрудничали с Мэрайей Кэрри, Бонни Тайлер, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер. Вокальная традиция, из которой родились блюз, джаз и рок-н-ролл. С 20 по 22 октября. The Golden Voices of Gospel. Билеты на Sold Out и Atria Music.
4: Я считаю, если верблюд способен не пить 2 недели, то почему он не бросит совсем?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.cy. Все продумано до мелочей.
2: Вот мы обсуждали сон, и действительно важная часть нашей жизни. Почему бы не изучить его настолько, насколько это возможно? Я вот, честно говоря, не верю, что мы уперлись в этот тупик. Сейчас же искусственный интеллект способен на целые команды работать, прототипировать мозг мухи, устраивать вечеринки с диджеем в качестве опять того же мозга мухи, встроенного в пульт с помощью искусственного интеллекта. И неужели мы больше ничего не можем выяснить о нашем сне? Ну ладно, я тут включил какого-то ворчуна, но сегодня день ворчания празднуется, так что в целом мне можно. Тогда, мужчины, вопрос к вам на засыпку. Когда вы в последний раз выделяли время на себя? Помните это время, этот день, этот месяц, этот год, я бы даже сказал? Не на работу, не на семью, да, не на какое-то срочное дело, буквально на 5 минут для себя, именно на себя. Вот для этого, кстати, существуют места, где все уже продумано за вас. Частный мужской клуб «Династия». Пространство для джентльменов, которые ценят комфорт, приватность и хорошее окружение. На первом этаже можно заняться собой, там и барбершоп, ногтевой сервис, косметология, массаж, там же и сигарная комната с библиотекой. Ну а если хочется продолжения вечера, то поднимаемся с вами на второй этаж, там бар и кальянная, куда можно прийти с друзьями, девушкой или деловыми партнерами. И знаете, что самое приятное? Не обязательно ждать какого-то особого повода, чтобы позволить себе хороший вечер. Достаточно просто решить, что сегодня вы уже молодец, а значит, нужно себя похвалить. Подписывайтесь в Instagram dynasty.cy, частный мужской клуб «Династия». Я думаю, именно про это место и говорил Крипа-Крип в своем треке, упоминая библиотеку. Неизменно за книжным шкафом книжка пушистая, как стрижка афро. Ну а мы с вами продолжаем наш вечер вместе. Пусть сегодня у каждого из вас найдется хотя бы немного времени только на себя.
3: Русское радио.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Есть такие слова, для которых вообще не нужен какой-то повод. Ни день рождения, ни праздник, ни какая-то особенная дата. Просто в какой-то момент хочется сказать своему близкому: «Я тебя люблю», и дальше по схеме. Вот и Алиса передает привет своей тете Оле. Она вот дословно говорит, что «Я тебя очень люблю, целую и обнимаю». Позвонить, к сожалению, не получится, поэтому передам все это тепло через ваш эфир. Знаете, мне кажется, это здорово. Действительно. Иногда просто нужно напоминать своим людям, что они нам дороги. Без повода, без какой-то, знаете, без подготовки даже условно. Хотя я, конечно, Алису немного подозреваю вот в чем. Может, это погода. На Кипре сегодня такое настроение, когда все-таки хочется, да, завернуться во что-нибудь мягкое, вспомнить всех любимых и раздавать понемножечку нежности. Тетя Оля, если вы нас слышите, это вам большой привет от Алисы, воздушный поцелуй и крепкие объятия еще и от всей команды русского радио. А вы тоже не ждите особого дня, чтобы сказать кому-то что-то хорошее, что-то приятное. Иногда обычное «люблю тебя» — это и есть самое главное в этот день. 4 девятки 105,7, и вы можете передать свои любовные послания.

0: Реклама на русском.
1: Юлимассол – уникальный жилой комплекс на берегу моря с дизайном от легендарного Филиппа Старка. Он лично посетил проект и остался впечатлен воплощением своих идей. 80 вилл, 80 резиденций, инфраструктура мирового уровня и 400 метров песчаного пляжа. Первые жители въедут уже в начале 2027 года. Юлимассол Inspired by Stark. Ваша жизнь у моря начинается здесь. Юлимассол.com.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Атри-Мьюзик представляет. Виктория Толстоганова и Светлана Иванова в спектакле «Оскар и розовая дама» по роману французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта. Режиссер – многократный номинант «Золотой маски» Филипп Гуревич. Пронзительная история о силе духа, ценности и радости каждого прожитого дня, наполненная теплом и юмором. О любви, вере и вдохновляющей силе дружбы. «Лимассол», 19 октября. Билеты на Sold Out и Атри-Мьюзик. Спектакль, после которого хочется жить.
8: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
9: Begin with home, buysellcypress.com.
10: День независимости. Раз. День независимости. Два. На Кипре повод найдется всегда.
11: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
12: Новая песня на русском.
13: Лирик. Без тебя.

0: Умный кот.
1: Помню, в детстве любил полистать книгу «Я познаю мир». А теперь мне уже нужно самому писать книгу «Я познаю Кипр». И если вы когда-нибудь спорили с природой, что она уже, ну, ничего нового придумать не может, покажите ей скалу Эпископии. 70 метров камня, примерно 250 метров в длину, и все это возвышается над долиной возле Пафоса. Но самое любопытное – это нынешняя скала, по сведениям туристических служб Кипра, часть более крупной каменной глыбы, которая откололась еще во время землетрясения, если я не ошибаюсь, в 1953 году. То есть, представьте, перед нами такая не просто древняя скала, которую миллионы лет точили ветер, вода. О, как это звучит-то круто. Но у нее есть и вполне конкретная история раскола. Сам район относится к геологическому комплексу Мамония. Его породы формировались в результате сложных таких процессов, ну и, конечно же, постепенно менялись. Вода прорезала долину реки Эзуса, разрушала более слабые участки породы, и со временем скальные выступы стали еще заметнее. Так и появился этот мощный каменный ориентир, который видно, ну, я думаю, из разных точек окрестностей, это уж точно. И, кстати, скала интересна не только геологам. В ее трещинах растут редкие растения, а на ответственных участках гнездятся соколы-сапсаны. Это крайне редкий вид птиц, так что да, тут Кипр. Значит, и у птиц, как выясняется, требования к недвижимости тоже достаточно серьезные. Так что, если будете в этом районе Эпископии, присмотритесь к этой каменной глыбе. Она вам напомнит, что кипрский пейзаж, он создавался не только солнцем, не только морем и людьми. Иногда достаточно одного землетрясения, и все, новая площадка для фото готова.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.cy. Все продумано до мелочей.
2: Ну что, первый час «По дороге домой» подходит к финишу. Надеюсь, вы уже ближе к дивану, к холодильнику, ну и другим важным пунктам вечерней программы. А сейчас у нас Саша Данилов с новостями. Расскажет, что вот президент Кипра отправился на саммит Евросоюза. Будем разбираться, какие вопросы вообще обсуждают на большом европейском совещании. Надеюсь, там тоже предусмотрим такой небольшой перерывчик на печеньке как минимум, а то серьезное решение на голодный желудок принимать очень даже сложно. Еще поговорим о пище Хайянапы, ведь предлагают закрыть доступ к ним для лодок на целый год. Места, конечно, красивые, но хотелось бы узнать причину. Почему? И мой фаворит, наверное, британец, который 75 раз отдыхал в одном и том же отеле Пафоса. 75, Карл! Это ж так много! Человек верен своему выбору. Ну, что сказать, мужчина. Уважаю. Вот с таким и на отдых в мужской клуб «Династия» сходить не стыдно. С вами уже услышимся в следующем часе «По дороге домой». Не переключайтесь, а Саша расскажет вам обо всем поподробнее чуть дальше.

0: Реклама на русском. Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамолис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamolis.com. Atria Music представляет «Щелкунчик» — главный рождественский балет-сказка для взрослых и детей на легендарную музыку Чайковского. Хореография Сергея Боброва, ученика Юрия Григоровича. В исполнении Grand International Classic Ballet, высококлассных артистов балета из Англии, Италии, Франции и Испании. С 28 ноября по 1 декабря на Кипре. Билеты на сайтах Sold Out и Atria Music. Символ праздничного волшебства. «Щелкунчик».
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Не покупайте эту шляпу, не покупайте эту сумку, не покупайте эти туфли, пока не примерите. Мультибрендовый магазин «Рандеву» предлагает уникальную услугу. Оплата заказа только после примерки и только тех товаров, что вам подошли. Выбирайте на сайте rendezvous.cy из коллекций «Maison David», «Карл Лагерфельд», «Танданс», «Лиу Джо» и других. Ждите бесплатную доставку, примеряйте и только потом оплачивайте. «Рандеву» – стильная жизнь на Кипре.
3: Вышла на улицу, мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. Просто не надо никаких социальных сетей.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: слушает страна.
1: Я тебе говорю, воспоминай. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 18 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
6: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске президент Кипра на саммите ЕС. Пещеры Айя-Напы просят закрыть для лодок на весь год. Британец 75 раз отдыхал в одном отеле Пафоса. Далее подробности. Президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывает, что вопрос о полном вступлении острова в Шенген обсудят в декабре. Об этом он сказал сегодня по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Главными темами для Кипра президент также назвал энергию, бюджет ЕС, Ливан и миграцию. Он отметил, что в первую очередь Кипр просит Евросоюз дать странам больше свободы в принятии собственных мер против роста энергетических цен. Природоохранный фонд «Терра Киприя» призвал власти острова ужесточить защиту морских пещер Айя-Напы. Это одно из главных убежищ средиземноморского тюленя-монаха на острове. Экологи требуют запретить заход и стоянку лодок в охраняемой зоне круглый год. Сейчас запрет действует только с 1 ноября по 30 апреля. По данным фонда, на животных давят прогулочные лодки, которые проходят и встают на якорь в охраняемой зоне, люди, заплывающие в пещеры, а также незаконные. Рыбалка и застройка побережья. 76-летний британец Пол Инглдью из Тисайда на северо-востоке Англии за 24 года 75 раз останавливался в одном и том же отеле Пафоса. Все началось случайно. В 2002 году Пол и его жена Кристин искали, куда поехать вместо Ибицы. Любимая гостиница на испанском острове оказалась занята. Выбор пал на Кипр, и семейный отель на побережье Герус-Кипу в Пафосе им так понравился, что поездки туда стали почти традицией. Со временем отель стал частью важных событий семьи. Оба ребенка Пола сыграли там свадьбы, а позже он приезжал туда отдыхать уже с внуками. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: «По дороге домой» на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.com. Все продумано до мелочей.
2: Добрый вечер, вот и второй час нашего вечера отправился в путь. Моторы рычат, рабочий вопрос постепенно закрывается. И у меня к вам вопрос: как вам погодка-то, а? Надо сказать, такой бодрый сейчас ливень идет. Так что, кто собирается на улицу, зонт не забываем. Да, именно зонт, зонды брать не стоит. Хотя, я не знаю вашу ситуацию. Все может быть, 21 век как-никак. Кстати, иногда полезно сменить обстановочку, особенно в такой дождливый-то вечер. Приятная компания, легкий разговор. Даже если вы будете сотрясать воздух, вечер совсем другого качества у вас получится. С этим помогает отлично и справляется наш партнер. Это мужской клуб «Династия», бар «Кальянная», мужской салон, сигарная комната с библиотекой. И коль близок вам такой формат, заглядывайте в инстаграм dynasty.cy. И четверг продолжается. У меня есть ощущение, что, знаете, с четверг на пятницу не только будут сны вещи, но еще и такой эффект перерождения, реинкарнация в человека, в самого обыкновенного, спокойного, без лишних тягот. Прямо сейчас на часах 18:08, у микрофона по-прежнему Гоша Романов. И да, пока не разбежались по своим делам, есть новость для тех, кто любит кино и хорошие подарки. Уже со следующей недели возвращается финальная осенняя серия «Гаджетомании», ведь в медиагруппе Russian Wave Music 20 лет. А, конечно же, вам в честь юбилея дают шанс выиграть новенький MacBook. Правила очень простые. Дозванивайтесь в эфир, узнаете фильм по саундтреку, продолжайте знаменитую кинофразу. В общем-то и все. Получаете номер участника. Игры будут идти с 19 по 30 октября в каждом шоу. А вот большой финал уже состоится 2 ноября у русских перцев. Так что вспоминайте любимое кино, держите телефон наготове, вдруг именно ваша память и знание фильмов окажется дороже, знаете, какой-нибудь подписки, например, на стриминговые сервисы. Участвовать можно один раз, к сожалению, только, поэтому вот на чеку держите, да, все-таки 2 ноября, можете прямо сейчас себе пометить, это будет гранд-финал. А сейчас устраиваемся поудобнее, оставляем дневные приключения за спиной и поехали домой.

0: Вечернее шоу «По дороге домой» с Гошей Романовым.
1: Вот представьте такую ситуацию. Вы появились на свет, выросли, купили машину, открыли счет в банке и в целом даже дальше проживаете по стандарту, только есть такой вот нюанс. Все это в рамках одной экосистемы. И я сейчас не про сюжет фантастического фильма, действительно это особенности южнокорейского бизнеса. Крупные корейские корпорации настолько многопрофильные, что могут сопровождать человека практически всю жизнь. Например, Hyundai связан не только с автомобилями, да, в его бизнес-орбите, обзовем это так, есть и строительство, и банковские услуги, железнодорожный транспорт, даже производство военной техники. Понятное дело, что другие корпорации уже давно вышли за пределы привычной электроники, но представьте, что получается, да, можно жить в доме одной корпорации, ездить на ее машине, платить ее карточкой, ну а дальше как повезет, возможно, однажды и остальное в твоей жизни окажется знакомой марки. Ну, а вот потом вы мне будете говорить, что «Матрица» — это просто фильм, ее не существует. Корпоративная лояльность, вот что это. Конечно, ведь не уходить же на пенсию, например, к конкурентам. Страшно.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 12 и 13 ноября в великолепном отеле «Сан Рафаэль Резорт» в Лимассоле состоится «Сам-этап» – международный саммит, посвященный здоровью, счастью и гармонии. Вас ждут известные спикеры, врачи-эксперты и вдохновляющие люди со всего мира. В программе «Истории успеха», «Wellness-практики», «Полезный нетворкинг» и многое другое. Кульминацией станет гала-ужин «Black Tie» и выступление номинантки премии «Грэмми» Димитры Джордж. «Сам-этап». Билеты на Sold Out Tickets.
2: Atria Music представляет легендарный балет «Спартак». Один из величайших шедевров балета на музыку Арама Хачатуряна. Хореография Сергея Боброва, ученика знаменитого Юрия Григоровича. Зрелищный и масштабный балет основан на реальных событиях из истории Древнего Рима. Гладиаторские сражения, роковые чувства и страсть. 27 и 28 ноября. Никосия и Лимассол. Билеты на Sold Out и Atria Music. Балет «Спартак» – символ свободы и неукротимой силы любви. 18+.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Мужчина – каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита. До тех пор, пока не увидит на градуснике 37,2.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.com. Все продумано до мелочей.
2: Джентльменская половина наших слушателей. Была ли у вас такая вот ситуация? Рядом с красивой женщиной вы забывали половину слов, вели себя мега странно, и это еще не возраст за вас решает все эти действия. Есть отчасти хорошая новость, потому что исследователи выяснили, что после общения с привлекательной собеседницей мужчинам сложнее справляться с заданиями на память, на концентрацию, а чем сильнее хочется понравиться, тем, естественно, активнее мозг уходит на техобслуживание. Или этих. Чувствую, месяц дождем и каламбуря надвигается на нас, так что будьте поосторожнее. Ну что, парни, иногда лучший способ сохранить рассудок — это перестать общаться с обворожительной спутницей. Ведь после рабочего дня вообще полезно переключаться, убрать из головы все, что только можно. Как в сериале «Long Street», если помните, да, с Брюсом Ли. Я думаю, мужчины меня поймут. Там была такая фраза: «Опустоши свой разум, стань аморфным». Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, вода может крушить. Будь водой, друг мой. Для этого есть частный мужской клуб «Династия». Да, место, где можно привести себя в порядок, спокойно поговорить, ну а вечером заглянуть в бар или кальянную. В общем, место, где можно, наконец, расслабиться. Подробности в Instagram dynasty.cy. Так что, возможно, сейчас есть смысл свернуть с пути домой. Конечно, если вас дома не ждет горячий ужин и такие же чувства. И на всякий случай скажу, если делать поворот, то сугубо направо. Ну, вы меня понимаете.

0: Подробности на pafilia.com.
1: В октябре Ascona дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Ascona. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Ascona. Спите, чтобы жить.
2: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel and Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
3: Какой роскошный у тебя браслет! Это бриллианты?
4: Да.
3: Ого! Стоит, наверное, миллион.
4: Нет, стоит как хороший букет цветов.
3: Мне срочно нужен такой же.
5: VPL Diamond – роскошное украшение из серебра с бриллиантами от 100 евро. И прямо сейчас на всю серебряную коллекцию скидка 30%. EPL Diamond. Ждем вас каждый день с 11 до 19 часов. Лимассол, улица Анексартисиас.
6: Экскурсии. Золотое кольцо Кипра. Закаки, Писури, Трахони.
7: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
8: Итак, самый интересный премьер месяца.
9: Очень понравилось. Игра актеров на высоте.
10: В теме. Ну что, давайте разбираться, ведь Юра Борисов снова замахнулся на наградный сезон. На этот раз в компании искусственного интеллекта. Да, хотя, судя по всему, конкурировать ему придется вполне с естественными человеческими амбициями. Новый фильм называется «Искусственный». И он рассказывает нам историю OpenAI, компании, которая подарила всему миру чат GPT, а заодно и очень много проблем, поводов того, что для того, чтобы уволиться и, конечно же, поспорить о будущем человечества. Борисов и Юра сыграет Илью, одного из ключевых ученых компании, а вот Эндрю Гарфилд — Сэма Альтмана. Критики уже высоко оценили картину, актерский работ, конечно же, Борисова и Гарфилда также называют потенциальными претендентами на «Оскар». Но пока это только прогнозы, а не номинации. Будем смотреть, что же там дальше произойдет. Наверняка уже видели, как Юра Борисов... будто обычного прохожего к себе подзывает Эндрю, мол, «Эй, Эндрю, иди сюда, я забыл английский, подскажи мне». Да, мемом это стало как минимум. Но премьера назначена на 21 января следующего года. Значит, нам осталось не так уж и долго ждать этого фильма. Ирония в том, что фильм о технологиях будущего будет рассказывать о вполне вечных вещах. О власти, амбиции, о людях, которые сначала хотят изменить мир, а потом выясняют, кто здесь все-таки главный. Оно и понятно, какой бы ни был прогресс, ишка и ишкой остается. А вот человеческие страсти по-прежнему отлично работают без всяких нейросетей. Да, новинка стоящая, ждем ее. Но эта новинка крутая не меньше, чем и...
11: Новая песня на русском.
12: Ёлка, маме.
11: Русское радио.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Ну, давайте поговорим все-таки еще немного про нейроны. У ученых появился способ включить отдельные нейроны светом. И это, конечно, не про то, что типа светить человеку в глаза и спросить, ну что там, вспомнил, что хотел. Это все про Нобелевскую премию, друзья. Да, по медицине получили сразу трое ученых, и вот... Этот метод, который позволяет управлять активностью нейронных клеток с помощью света и выяснять вообще, как мозг создает воспоминания, эмоции и реакции, именно они и придумали. Началось все с обычной такой одноклеточной водоросли. Она умеет реагировать на свет, и ученые обнаружили в ней особый белок. Под синим светом он открывает канал в оболочке клетки, запускает вот этот электрический импульс, и нейрон включается. Получается такой своеобразный выключатель для мозга, только инструкцию к нему... выдают, конечно же, не сразу. С помощью этой технологии исследователи выясняют, какие клетки связаны с конкретными воспоминаниями, откуда берется тревога и вообще какие нейронные цепи управляют поведением нашим. Причем можно воздействовать и на отдельные группы клеток с точностью до миллисекунд. И вот это действительно круто. Да, конечно, кнопочки там у них еще нету. Стереть из памяти неудачные какие-то вещи в жизни. Наука до этого не дошла. Но разобраться, как вообще работает память и эмоции, стало намного проще с этим изобретением. И это уже серьезный шаг, я думаю, серьезный. В общем, свет в конце туннеля теперь интересует не только философов, но и нейробиологов. Не зря получили Нобелевскую премию.

0: По дороге домой на русском радио Кипр.
1: Спонсор программы – мужской клуб «Династия». Для тех, кто ценит приватность, качество и правильное окружение. Мужской салон, сигарная комната, кальянная и уютный бар. Dynasty.cy. Все продумано до мелочей.
2: Знаете, что самое сложное после рабочего дня? Это перестать постоянно анализировать. Ты вот вроде уже едешь домой, а в голове еще список дел, эти разговоры какие-то, которые надо было бы по-хорошему закончить совсем другими словами. Но иногда нужно просто оставить всю эту гонку позади. Кстати, именно такой принцип участвовал мужского клуба «Династия». Здесь вы на своей территории. Ну а мы с вами сейчас тоже немного сбавим обороты, поэтому... расслабляемся, выдыхаем, отпускаем все лишнее. Пришло время расслабиться. Есть для вас такая штучка? Это...
0: Вечерняя переключка.
2: Наконец-то несколько минут, чтобы вечер стал помягче. А мысли... А мысли стали тише. За окном дождь. Есть в этом что-то романтичное. Мокрый асфальт. Отражение огней. Эти капли на стекле. Будто город ненадолго приглушил свет специально для красивого вечера. Пусть в нем сегодня найдется место для нежности. Как минимум, у вас есть повод пофлиртовать за рулем. Ну а я же отправляюсь искать свой путь домой. На это у меня все. А дальше нас ждет «Глянец», сделано со вкусом с Яной Соболевой и Саша Данилов с актуальными новостями к этому часу. С вами же услышимся завтра. Пока-пока. Хорошего пути домой.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айворе Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Совершенно особенное утро. Начинается у нас прямо сейчас.
3: Послушайте внимательно утреннее шоу «Русские перцы» в этом выпуске.
4: Пусть все будет гладко.
5: На этом пока все.
1: Русское радио. Русское радио. 20 лет. Не перестаем удивлять.
6: До конца октября разыгрываем MacBook.
1: Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
7: Большие города.
8: 24 октября в Лимассоле легендарные битва с абсолютно новым шоу. Песни с последнего альбома и все любимые хиты. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Битва. 24 октября. Эдко. Билеты на Sold Out Tickets.
9: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
10: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске фермеры спорят о долях молока в халуме. В Никосии у Центробанка пройдут учения со стрельбой. Мосфилоти приглашает на праздник осеннего урожая. Далее подробности. Овцеводы и козоводы Кипра требуют сохранить в халуме с защищенным наименованием долю овечьего и козьего молока не ниже 50% к 2029 году. Они выступают против любого ее снижения. Скотоводы, напротив, считают такую идею недостижимой. Напомним, что сейчас из-за ящура временно действует минимум 15%. Председатель группы производителей считает, что государство не может менять правила вопреки решению Европейского суда. Завтра, в пятницу, с 9 до 11 утра, полиция Кипра проведет антитеррористические учения «Хрисус-2026» в Центральном банке Кипра в Никосии. В ходе учений будут стрелять холостыми патронами. В районе Центробанка будет много полицейских и других экстренных служб. Холостые выстрелы прозвучат только внутри отведенных для учений зон. Полиция просит не беспокоиться, все происходящее входит в сценарий заранее запланированных учений. Деревня Мосфилоти отметит сезон созревания мосфило, плодов дикого боярышника, в честь которого она получила свое название. На центральной площади гостей ждут традиционные кипрские угощения. Фестиваль познакомит гостей с местными вкусами и кулинарными традициями, которые сохраняют жители деревни. Мероприятия пройдут в это воскресенье, 18 октября, с 13 до 18.00. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 17 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 8. Завтра на Кипре ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и грозы, в прибрежной части днем будет около плюс 24, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 13. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Фраза «лето круглый год» в последнее время не совсем соответствует кипрской реальности. И все же плавать, загорать и наслаждаться солнцем можно в любой сезон. А значит, гладкая кожа – актуальный запрос. Профессиональная лазерная эпиляция – безопасный и безболезненный метод, позволяющий избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Но эта процедура должна проводиться только профессионалами и только в специализированных центрах. На дому, в маникюрных салонах, в кустарных условиях вы рискуете не только не получить желаемый эффект, но и навредить здоровью, поскольку количество фейковых китайских аппаратов на Кипре растет с каждым днем. Перед началом курса лазерной эпиляции стоит обратить внимание на центры со значимым опытом работы и профессиональным оборудованием, на квалификацию врачей и рекомендации подруг. Посетите лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Более 20 лет на рынке. Здесь предложат самое современное оборудование от мировых брендов – израильской компании «Альма» и немецкого концерна «Асклепион», которые являются ведущими производителями в своей отрасли. Вас проконсультируют на греческом, английском или русском языках, запишут на бесплатную консультацию. Самое ценное – это квалификация специалистов с многолетним опытом работы на лазерном оборудовании, регулярное обучение персонала у лучших специалистов отрасли и уровень сервиса. Подробнее на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Ваш безупречный вкус.
2: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Юлимассол – уникальный жилой комплекс на берегу моря с дизайном от легендарного Филиппа Старка. Он лично посетил проект и остался впечатлен воплощением своих идей. 80 вилл, 80 резиденций, инфраструктура мирового уровня и 400 метров песчаного пляжа. Первые жители въедут уже в начале 2027 года. Юлимассол Inspired by Stark. Ваша жизнь у моря начинается здесь. Юлимассол.com.
4: Такого на Кипре еще не было. Легендарная семья Майкла Джексона и оригинальная группа The Jacksons в Лимассоле. Впервые на острове. Марлон Джексон, брат Майкла и участник выдающейся группы Jackson 5 в эксклюзивном вечере 23 октября в Монте-Капуто. Билеты уже в продаже на Sold Out Tickets, а для самых преданных поклонников тариф Diamond Experience включает шампанское и фото с Марлоном. The Jacksons. Семья. Музыка. История.
5: В эфире новости с Константином Столяровым. Кипр все чаще сталкивается с отключениями электроэнергии. Эксперты советуют рассмотреть альтернативные варианты.
6: Солнечной системой от Solar City в вашем доме никогда не пропадет электричество. Ваш дом днем и ночью будет обеспечен электроэнергией. Если у вас отключат свет, система продолжит работать без перебоев. Подробности по телефону 94 086 949.
7: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня даже проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 16 до 17.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио «Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева. О том, как повысить качество жизни с помощью еды. Сегодня слово «диета» практически исчезло из лексикона. Ему на смену пришли осознанное питание, интуитивные трапезы, детокс, ПП, методы, позволяющие стать здоровым и красивым, избегая жестких запретов. Мотивацией становится не добиться снижения веса и влезть в джинсы размера XS, а изменить отношение к себе, проявив заботу, выбирая здоровое питание. Особенно радует, что уходит стереотип сугубо женской темы, и нутрициология, как основа бодрости и эффективности, покоряет все больше мужчин. Сейчас забота о себе приобретает масштабы философии, является, пожалуй, одним из самых крутых трендов. Стремление хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, выходит за рамки гендера, становясь универсальным стилем жизни успешного человека. Сервис Milts Food позволяет очень комфортно влиться в ряды таких персон. И на десерт лайфхак. Закажите доставку пробного обеда или заберите лично в пункте выдачи Milts Food, и вы навсегда измените подход к своему питанию.
0: Сделано со вкусом. Milts Food.

0: Реклама на русском. В октябре Аскона дарит матрас Sleep Professor Atlanta Medium. Размер 160 на 200. Хотите выиграть? Звоните. Плюс 357-979-251-88. Записывайтесь на бесплатную консультацию в салоне Аскона. Улучшайте свой сон и попробуйте бесплатный массаж. Победителя определим жеребьевкой в социальных сетях. Аскона. Спите, чтобы жить.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Откройте для себя частную площадку MyView для мероприятий в Лимассоле. Рождественская вечеринка, корпоратив, свадьба или день рождения. Мероприятие специально для вас создаст известный шеф-повар, телеведущий и автор книг Родди Дамалис. Проведите тимбилдинг для своей команды с уникальным кулинарным мастер-классом. Мы рады сотрудничать с организаторами праздников. Подробности на сайте roddidamalis.com.
3: Не нужно ждать лета, чтобы немного отдохнуть и сменить обстановку. Осень в Cap St. George's Hotel & Resort имеет особое очарование. Полное спокойствие, тихое море, ласковое солнце, садящееся за оливковые рощи. Все, что нужно для расслабления и созерцания чудесных мгновений. Бронируйте по телефону 26-00-00 или на сайте Cap St. George's. Особый шарм осени.
4: Ну ведь... Можем же, когда уже не надо, а?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук, сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Радиогруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume. We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi everyone, this is Rosé.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show.
8: Εδώ, τα ακούς.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We're presenting New Music Show
0: на русском радио Кипр.

just means there's more of me. And I don't know why God made weed.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.